А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гомеле 20-22 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске днем до 21 тепла и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гомеле 20-22 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20, и в Минске днем до 21 тепла и без дождей.

прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: детей старше 16 лет.
1: Женское счастье, был бы милый рядом.
2: И еще богатый, чтобы тоже был.
1: Ну, там вообще в песне совсем по-другому поется. Я надеюсь, ты знаешь, ну, настоящее продолжение. Ну-ка.
2: Неправильное там продолжение.
1: Нет, вот ты знаешь
2: мне
1: или нет?
2: Мне больше ничего не надо. Что значит вот. Не надо? Мне все надо.
1: Время меняется, кстати, правила да. меняются. Да, и да. стандарты, и запросы женские тоже. Я вот это все к чему? Потому что мы говорим, поговорим о трех правилах, которые вот раньше для женщин были норм 100 лет назад.
2: Да.
1: А сейчас уже все не норм. Ну
2: да,
1: давай,
2: абсолютно.
1: Рассказывай.
2: Первое правило касается одежды. Женщина должна была одеваться строго по форме, ведь именно одежда сообщала окружающим о возрасте, о достатке, о семейном положении.
1: Я иногда, ты знаешь, вот я думаю, что есть все-таки старожилы, их встречаешь иногда, потому что, ну вот думаешь, ну не могут же быть брюки восьмеркой.
2: Брюки восьмеркой,
1: да.
2: А обтягиваешь.
1: А они по форме.
2: Ну, об этом я все не могу понять. Ну, я потому что это сейчас носить можно все, что угодно,
1: можно.
2: Вот все, что нравится. Понимаешь, женщина, которой там за 40, может одеваться в подростковом отделе и чувствовать себя прекрасно при этом, да? А вот раньше нельзя было.
1: Дети косы, правда, смотрят, когда женщина такая, ну, примеряет на себя наряды. Мама, пойдем из магазина «Детский мир» в другой, может быть?
2: Все, что хочет. Второе правило. Оказывается, незамужней девчонке оставаться с мужчиной наедине вообще было нельзя. Потому что если вдруг она...
1: А как тогда ей стать замужней? Слушай,
2: вот понимаешь, я все не понимаю.
1: Это очень сложно. Если нельзя оставаться наедине с мужчиной, как тогда?
2: Ну, там есть уточнение.
1: То есть я так понимаю, что те, кто выходили замуж, они нарушали это правило.
2: Они не нарушали. Всегда был кто-то третий. Ну, кто как бы смотрел, присутствовал, был рядом, понимаешь?
1: Ну, в конце концов, свечки же держать надо
2: ну,
1: было.
2: Ну, вот именно. Mm-hmm. И третье правило мне очень нравится. Быть умной было можно, но нежелательно.
1: Mm-hmm.
2: Ну, то есть, как бы, вот не надо было умничать во время разговоров. Да, поддержать беседу. Ой, какая погода, кажется, дождик пойдет. Вот это можно
1: для этого,
2: было.
1: Ну, я тебе скажу, что неважно, что это было 100 лет назад, ты и сейчас можешь в беседе сказать, ребята, извините, не мое.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция.
4: Юнистар.
0: Юнистар. Хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.

0: Для детей старше 16 лет.
1: У нас есть новость, которая очень напоминает философскую притчу, иллюстрирующую реалии жизни. Вот об этом сейчас в утреннем шоу и хочется поговорить. Пожалуйста, Полина, рассказывай.
2: На горе Фудзин, на высоте около на высоте около 2500 метров над уровнем моря нашли одиноко сидящего мальчика.
1: Да.
2: История вот какая. Это уже потом выяснили правоохранительные органы. Оказывается, папа решил совершить восхождение на гору со своими двумя сыновьями. И вот, значит, младшенький в какой-то момент сказал: я устал. Начал ныть. Папа сказал: слушай, устал? Ну так и сиди. Оставил его на скамеечке, а со старшим сыном продолжил восхождение. Сказал: на обратном пути буду идти, заберу тебя. Но когда он на обратном пути уже спускался с горы, там уже ждала целая бригада помогаторов, понимаешь?
1: Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз, гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост воз. И сейчас твое важно, спокойствие чинным, лошадку ведет под усы мужичок. И так далее, да, откуда дровишки из лесу вестимо. Слушай, на самом деле очень такая, да, история, когда вот папа ушел за хлебом. Мне кажется, да? И самое же интересное,

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Вы слушаете
6: Радио Юнистар.

0: для детей старше 16 лет.
1: Какими-то невероятными секретами сейчас будет делиться Полина Летова, потому что обещала, что расскажет нам, как можно выяснить отношения, при этом не развестись, не разругаться целиком и полностью. Ну, давай,
2: давай. Это, ребят, любопытно. Мастерство. Итак, есть несколько правил. Первое гласит: проверь своего партнера на ресурс. Что это значит? Ну, вот смотри.
1: Есть у тебя в кармане что-нибудь?
2: Да не-не-не-не. Вот если муж пришел с работы, он голодный, или хочет спать, или у него был какой-то тяжелый день, да не надо его донимать этими разговорами и выяснять отношения. Дай ему поесть, выспаться, а потом уже нападай.
1: Была такая, ну, она и есть, старая пошаговая стратегия Heroes of Might and Magic. И там нужно было тоже накапливать различные ресурсы, чтобы строить замок, там, дерево, уголь, камень. Ну, и вот мужа проверять на ресурсы. Да. Так, что у тебя в пакетах? Дрова принес?
2: Ну вот, пока он не в ресурсе, не надо ничего делать. Второе правило звучит так. Один разговор, одна проблема. Ну, то есть вы решаете конкретно то, что сейчас и не надо говорить ему. А помнишь тогда, месяц назад, ты... Не надо вспоминать старые ошибки и какие-то факапы. Лучше вот конкретно сейчас.
1: Школьную тетрадь по русскому языку тащить его не надо, чтобы... Ну, смотри, как ты здесь писал.
2: Ну, или вообще там, да?
1: Ты не ставил там, где нужен. Двоеточие не расставлены.
2: Да, давность истории. Да, не вспоминайте. И третье правило – это техника активного слушания. То есть, если твой партнер чем-то недоволен, дай ему возможность высказаться до конца. Вот сколько времени ему надо? Надо ему 15 минут, час-два. Пусть человек говорит. В конце... Подожди. В конце ты должен своими словами сказать то, что он тебе выговорил. Ну, чтобы уточнить, правильно ли ты все понял. Ну, и затем уже находить общий выход из ситуации.
1: А Андрея Малахова надо приглашать? Ну, чтобы... пусть говорят, если уже.
2: Слушай, это мысль.
1: Ну так, посадить в кресло рядом, на него внимания не обращать.
2: Но там во многих программах заканчивается дракой.
1: Я вот, знаешь, мне один вопрос очень интересен. Вот ты все три пункта построила таким образом. Ему нужно, он... То есть все три пункта с позиции, что типа как бы...
2: Я молодец, а он не прав.
1: Мы в чем-то должны...
2: Конечно.
1: Да?
2: Сафран, ну это же жизнь.
1: А как бы обратной стороны нету? Нет, как вот с вами поговорить так, чтобы все окей было?
2: Это медалька.
1: Нам надо молчать.
2: Односторонняя.
1: Все, хорошо. Дамы, действуйте по пунктам Летовой.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
1: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону плюс 375 29 183 06 95.
3: Часов 59 минут, шоу «Зарядная станция». Ну что, встретились уже во вторнике, а значит, нужно как-то продолжить. Ведь вчера такой был прекрасный рассвет, а те, кто рано встают, застало это красивое розовое небо, а сегодня серая серость.
4: А те, кто поздно встает, застал красивый закат.
3: Да те, кто поздно встает, просто выспались и уже от этого счастливы. Но мы будем бодрить вас этим утром в хорошей компании, а заодно уже через 7 минут расскажем, как сохранить молодость и красоту. Об этом лайфхаке вы еще не слышали. Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
4: Доброе утро.

Доброе утро. В Беларуси 7.00. С новостями Александр Романов. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря.

0: Заседания в конституционном статусе с 2024 года проходят ежегодно. Нынешний год для ВНС юбилейный. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Урок ко Дню народного единства пройдет в школах Беларуси 17 сентября, об этом сообщает Белта. Урок пройдет в рамках программы «Я, моя семья, моя родина» и направлен на формирование у школьников уважительного отношения к историческому прошлому Беларуси. Для начальных классов урок организуют в форме заочного путешествия, тематической беседы, просмотра и обсуждения мультфильма. Для средних классов акцент сделают на истории праздника, а старшеклассникам расскажут об основных направлениях миролюбивой политики Беларуси. В Минске во время кровельных работ погиб мужчина. Об этом Белта сообщили в Следственном комитете. Он сорвался с девятиэтажного дома по улице Сухаревской. Прибывшие медики провели реанимацию, однако спасти мужчину не удалось. Международный фестиваль ИИ фильмов пройдет в октябре в Астане. Туда прислали около 8 тысяч фильмов из 125 стран. Больше всего из США. Самая продолжительная работа, представленная на конкурсе, длится более 4 часов. Организаторы говорят, что это уже не отдельные ИИ-эксперименты, а полноценные фильмы и сложные истории. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. А в Витебске и Гродно плюс 20, в Гомеле до 22 тепла, в Бресте 23 градуса выше нуля, в Могилеве и Минске сегодня до плюс 21. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
2: Коль, обувайся, идем домой.
3: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
2: Что с тобой, Коля? Коль!
3: Сустав, спина, ой, снова боль.
2: Что же делать?
3: Найс Гель.
2: Ой, Найс Плюс зовут его теперь.
4: Найс Гель меняет название на Найс Плюс. Состав без изменений. Найс Плюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
3: Вот это плюс.
4: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найс Плюс для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Доктор Радис Лаборатория Слимитов. Хайдрабад, Индия.
3: Найс Плюс помогает.

0: сейчас девушки, я думаю, погромче Юнистар точно, потому что будут полезные советы, как сохранить красоту, с чего все началось в зарядной станции, сейчас расскажем.
1: Ой, ну это в Китае вообще. Одна девушка-блогер, она целый пост написала ввиду того, что буквально через месяц после работы ее кожа начала заметно стареть, потемнела, глаза стали уставать, и она сказала: девочки,

0: тоже может быть. А третье – это используйте силу искусства. Вообще было проведено исследование, и оказалось, что рисование, пение, посещение музеев снижает темпы биологического старения. Представляешь?
1: Поэтому, друзья мои, если через пару лет встретите на улице поющую девушку, громко-громко
0: раскрывающую... Знаете, это вахтерша из музея.
1: Полина Летова к искусству приобщается вот так, чтобы оставаться молодой и красивой.
2: Партнер шоу – сеть магазинов «Мегатоп». Твоя осень с «Мегатоп». Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у «Мегатоп». Подробности на сайте «Мегатоп Бай» и у крамах вашего города.
3: Это «Юнистар».
2: «Юнистар».

0: 7:14, шоу-зарядная станция. Чем же мы будем продолжать?
1: Чем?
0: Чем же мы будем продолжать? Ты забыл, что ли, или что? Как ты вообще сегодня можешь ориентироваться в пространстве, пока не услышишь гороскоп?
1: Я еще пока что не ориентируюсь в пространстве.
0: Слава богу, добрался, да, люди дорогие? Ну, чтобы вам сегодня как-то полегче было, попроще, подскажем, как провести этот день в нашем гороскопе через 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
2: Реклама. Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
3: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните.

0: в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Остался всего один рекламный ролик. Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
2: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
1: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
5: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП» или

0: 7 часов 23 минуты. Время нашего утреннего гороскопа, в конце которого назовем и счастливчика дня. Давайте начнем с традиционно с овнов. Овны, день обещает быть наполнен большим количеством жарких споров. И вам причем захочется поучаствовать в этих спорах. Но смотрите, чтобы все хорошо закончилось.
1: Тельцы, сегодня вам лучше не принимать важные и ответственные решения. Звезды гороскопа то и дело будут склонять вас к принятию излишне радикальных мер.
0: Близнецы сегодня настроены над кем-то подшучивать, но тоже помните, что шутки не всем приятны.
1: Раки, сегодня лучше пореже появляться на людях, особенно в больших компаниях.
0: Лев, чтобы этот день прошел позитивно,

0: коллегам.
1: Девы сегодня могут одолевать самые разнообразные вопросы по значимости и по практической ценности, которые сопоставимы с сакральными вопросами о смысле жизни.
0: Очень мудро.
1: Очень.
0: Так, весы, сегодня главный вопрос этого дня – куда уходят деньги?
1: Скорпионы сегодня будут точно знать, что, кому и в каком порядке нужно делать.
0: Класс. Стрелец, лучшее, что можно делать сегодня – это посвятить день себе и своим близким.
1: Козероги, сегодня центральное место в ваших планах будут занимать два момента. Это поиск душевного равновесия и поиск удовольствия.
0: Хорошо, если это все совпало, да? Водолеи, на протяжении дня вы будете испытывать тягу к тому, чтобы разобраться со всеми делами. Вот то, что давно откладывали в дальний ящик, сегодня время пришло.
1: Рыбы, сегодня вашим главным врагом может стать собственный язык, поэтому не говорите лишнего.
0: Итак, давайте же определимся со счастливчиком этого дня. А это... Скорпионы!
1: Скорпионы, да.
0: Да,
1: так,
0: ну что?
1: Сегодня скорпионы будут точно знать, что и кому нужно говорить и не нужно говорить.
0: Класс, это талант, ребят.
1: Красавчик.

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.

0: часов 28 минут, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать. И все-таки, что ни говори, но погода, она как-то влияет на работоспособность, правда? Ну вот когда конечно. За окном как-то темно, пасмурно, ну вообще на работу идти не хочется и делать ничего тем более. Сегодня, кстати, что там по прогнозу погоды, а? Какой день?
1: Сегодня будет довольно тепло, 21 с
0: да?
1: плюсом.
0: А вот с утра проснулись, понимаешь, как-то так небо затянуто, настроение работать никакого. А вот как увеличить работоспособность, повысить продуктивность, поделимся одним крутым лайфхаком от ученых. В общем, ребят, все по науке. Через 7 минут.
2: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей

Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Сколько белорусов читают книги в библиотеках, рассказали в Минкультуры. Ежегодно библиотеки посещают более 2,5 миллиона белорусов, и таких людей с каждым годом все меньше. Однако растет количество виртуальных пользователей, сообщает Белта. Хоккеисты Минского «Динамо» проиграли 4-й матч подряд на старте сезона КХЛ. Накануне в последнем матче дебютной выездной серии «Зубры» встречались с «Ладой» из Тольятти. Подопечные Сергея Брылина уступили со счетом 2-4. Международный фестиваль ИИ фильмов пройдет в октябре в Астане. Туда пристали около 8 тысяч фильмов из 125 стран. Самая продолжительная работа, представленная на конкурсе, длится более 4 часов.

0: за счет чего можно увеличить работоспособность нашу с вами. Вот есть один любопытный эффект, сейчас о нем расскажем.
1: Это даже феномен, который называется Хоторнский эффект. Что это за феномен?
0: Как еще раз называется?
1: Хоторнский.
0: Хоторнский.
1: Это история, когда люди показывают лучшие результаты под присмотром. То есть, если за нами наблюдают, то мы работаем лучше.
0: А я вот с этим феноменом не согласен.
1: Чего ты не согласен?
0: Ну вот смотри, я тебе на примерах расскажу.
1: Давай.
0: Значит, в школе, когда учитель за нами не наблюдал, класс писал контрольную гораздо лучше, чем когда за нами смотрели.
1: Допустим.
0: Дальше. На работе, в офисе, в любом коллективе, работники, сидящие в офисах перед компьютерами, делают работу быстрее, заканчивают ее, когда начальник не смотрит. И лучше, чтобы не проверял вообще, что они делают. Тогда в 5 часов уже никого нет. Все сделали.
1: Какие молодцы.
0: Все сделали, все ушли, все прекрасно, все хорошо.
1: Какие молодцы.
0: Вот. Потом тоже, знаешь, яблоки удобнее рвать, когда за тобой не смотрится сосед на своем участке. Да, так я про это и говорю. Вот, вообще, ты представь себе вот ситуацию, да, вот, ну, вот ты с мужем в спальне.
1: Так.
0: И вдруг он поворачивает голову и говорит: дорогая, что это за мужчина у нас в кресле сидит?
1: Это пересменка.
0: Да, нет.

0: на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
1: Это
0: радио Юнистар.
2: I am paid to exist.

0: подарок. Сертификат на квест в клаустрофобии. Вроде бы все просто. Если вы по-прежнему растеряны, давайте так, через 7 минут, чуть громче, соберемся, сориентируемся и начнем этот день с приятной позитивной ноты. Наша игра «Стоп-спойлер» совсем скоро.
1: А пока о ситуации на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на газету «Звезда» от Белецкого до Алибегова, а также на Игуменском тракте от Прушинских до Чижевских.
2: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
3: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день. Начинается наконец-то шоу на «Юнистар». На «Юнистар». Слушайте с 5 вечера в будни. Смешные истории и хит за хитом по дороге домой.
5: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, где будут строить дома из желатина и почему обниматься полезно даже с подушкой.
4: «Наконец-то шоу» на «Юнистар». На «Юнистар». Не забудьте включить сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
6: «Наконец-то шоу». Реклама.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно высокое?

0: 120.
1: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
8: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
9: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: 7:53. Стоп-спойлер. Наша игра стартует прямо сейчас. Спойлерить буду я целую минуту. Начну описывать какой-то фильм. Остановите меня, пожалуйста. Название картины в Телеграм отправьте. 29-610-9950. И выиграйте классный подарок. Ну что, мне кажется, сегодня фильм, который все отгадают быстро. Поэтому давайте начнем. Поехали. Итак, представьте, ночь, идет дождь, но огромные афиши есть, флаги, неоновые вывески и билетная касса прямо в центре всего этого. В кассе паренек складывает программки и выглядывает на парковку через витрину. Там он видит, что перед грузовиками, которые сигналят и светят фарами, под дождем стоит старик. Парень вместе с еще одним товарищем, который везет инвалидное кресло, выходит к старику и
1: спойлер,
0: просит...
1: Спойлер-стоп.
0: Хорошо. Ну что, я так понимаю, что у нас уже есть правильный ответ. Это круто. Хотя и неправильный тоже есть. Вход в пустоту, бегущий по волнам, новый день, форсаж. Это из неправильного. Но правильный ответ тоже к нам прилетел.
2: А это были...
0: Были.
2: Что это за фильм был?
0: Это был фильм...
2: Это были слоны, я просто
0: «Воды слонам». Вот так называлась картина, которую мы сегодня описывали. Ну что, так, давайте определяться с победителем. Очень
2: я
0: много...
2: могу рассказать
0: давай
2: о фильме.
0: Расскажи,
2: это
0: пожалуйста.
2: Драматическая история о любви, жестокости и выживании в бродячем цирке. Кстати, главный актер это обалденный Кристоф Вальц, Роберт Паттинсон и Риз Уизерспун.
0: Что вы можете о них сказать? Обалденный.
2: Остальные ребята уже хорошие. Мне очень нравится, как он играет, да.
0: Да, ребят, классный фильм, правда-правда. Я его смотрела очень давно, но вот сегодня как-то вспомнилась и решила, что точно надо все пересмотреть уже этим вечером. А мы поздравляем сегодня Киру. Кира становится нашим победителем и забирает классный подарок. Это сертификат на квест в клаустрофобии. Клаустрофобия – это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак, Опер, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия – это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду Unistar. Телефон 29-710-87-13. Сайт phobia.by. Зарядная станция.
3: Зарядная станция. Радио Unistar. Unistar. Хит за хитом.

0: шоу «Магазины Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в Копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые

0: 15 рублей в чеке, получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипало мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
1: 7:58, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать. Компания у нас по-прежнему очень приятная. Очень приятная. Полина Лена, Саша Романов. Кстати, мы вот совсем скоро вам расскажем про один продукт, который вот сейчас еще кажется экзотикой. Но совсем скоро будет настолько доступен, ну, я не знаю, ну, как морковка, ну, как картофель, ну, как... В общем, я знаю, о чем говорю. Я настоящая хозяюшка. Все подробности, какой продукт скоро может позволить себе абсолютно каждый

0: Реклама.
1: Сентябрь становится теплее, когда копеечка рядом. Форель Fission Dish слабосоленая 12 рублей 99 копеек за 200 граммов. Вода минеральная Минская 1 рубль 99 копеек за 2 литра. Копеечка – выгодные покупки рядом.
2: Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 20.
3: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
7: Это была реклама.
8: Вы слушаете «Юнистар».
3: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

Доброе утро. В Беларуси 8.01. С новостями Александр Романов. Какие вирусы ждут белорусов этой зимой, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов – гриппа, а также COVID-19. Медики напоминают, что одним из основных способов профилактики тяжелого течения гриппа остается вакцинация. Для людей из групп высокого риска закупили российскую вакцину «Гриппол-плюс». Первая партия препарата будет доступна уже в начале октября, сообщает Белтар. Сколько белорусов читает книги в библиотеках, рассказали в Минкультуре. Ежегодно библиотеки посещают более 2,5 миллиона белорусов. И таких людей с каждым годом все меньше, однако растет количество виртуальных пользователей. В удаленном режиме книги в библиотеках читают 235 тысяч белорусов. Почти половина из них – это дети и подростки. К слову, в год белорусы обращаются в библиотеки более 35 миллионов раз. В эту цифру входят как офлайн, так и онлайн запросы, сообщает Белта. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» проиграли 4-й матч подряд на старте сезона КХЛ. Накануне в последнем матче дебютной выездной серии «Зубры» встречались с «Ладой» из Тольятти. Подопечные Сергея Брылина уступили со счетом 2-4. Сейчас у минчан 3 балла и 9-е место в таблице западной конференции. Следующие два матча состоятся на домашней арене. 18 сентября «Зубры» примут новосибирскую «Сибирь», а 20 сентября сыграют с «Автомобилистом». И в завершении о кино. О героях «Человека-паука» выпустили

0: проектами работают создатель американца китайского происхождения Келвин Ю, сценарист «Лучше звоните Солу» и Элисон Тетлок, а также создатель трекера Бен Уинтерс. Еще один сериал совместно разрабатывают создатели «Ради всего человечества» Ванда Вижн и «Капитана Марвел 2». Подробности есть в сети. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле и Могилеве плюс 21, в Витебске до 19 тепла, в Гродно, Бресте и Минске сегодня около 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: вот редкостью для нас, теперь станут обыденностью.
1: Слушай, ну это же прекрасно. Это я вот представляю, как изменятся диалоги наших дачников, которые mm-hmm. там друг с другом встречаются. И вот это начинается же, знаешь, как сейчас, ну что там, у тебя кабачки поспели? Поспели. А яблоки как в этом году? А яблоки нормально тоже сыплются. А сейчас будет как? Mm-hmm. Что ты вырастила, Петровна, в этом году? О, посмотри, у меня вон сколько. Фейхоа. А Никите, что пойдет, скажет, да, у Петровны ничего не растет.
0: Слушай, нет, ну можно и черемою будет выращивать.
1: Черемоя.
0: Это такое кремовое яблочко. Ну, по вкусу очень похоже на кремовое яблочко. А на самом деле там ароматы банана и маракуйи, папайи намешаны, все в одном.
1: Что, Петровна, ты делаешь? Черемоя. Кого моет? Что моет? Зачем черемоя? Она? Ребят, я вообще, честно вам скажу, это реально абсолютная история. Я никогда не забуду, когда где-то, наверное, в году 94-м моя бабушка увидела на прилавке в магазине сок с надписью «сок» из манго, скривила и сказала: ну и гадость пишут.
2: Партнер шоу — сеть магазинов «Мегатоп». Твоя осень с «Мегатоп». Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у «Мегатоп». Подробности на сайте «Мегатоп Бай» и у крамах вашего города.
3: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Автосеть. Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай.
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции спадчина белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
2: Реклама.
3: Большая нагрузка? Ошибка. Усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка? Нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм.
5: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 18-378-5040.
6: Гиппо и Белмаркет.
7: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
8: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно! И это так круто!
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
9: Это была реклама, а дальше мировой хит.
11: Партнер – препарат Пробактолор.
12: Носик, ушко,
13: горло, ротик.
14: Для поддержки – пробиотик.
15: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель – Ламира ЛЛП. Великобритания.

8:25. Давайте уже подведем итог нашей рубрики «Непопулярное мнение». Таким мнением поделилась Анна. Анна считает свое мнение непопулярным. Очень странное мнение звучит следующим образом.

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017 236 0609.

Беларуси перестали работать сервисы проката электросамокатов и велосипедов. Речь о Гродно. Ограничения могут быть связаны с вопросами безопасности и организации движения. Гродненские власти получали немало жалоб на самокатчиков. Этим летом в Беларуси впервые за всю историю метеонаблюдения температура поднималась выше 40 градусов. Национальный рекорд зафиксировали 29 июня в Пинске. Воздух прогрелся практически до 40,5 градусов, рассказали белорусские синоптики. И к новостям компании. Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает

0: Кочет и першит.
1: Что ж, придется идти в аптеку.
2: Только нам возьми раствор спеларгонии.
3: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Промакар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.
4: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. А в Гомеле и Могилеве плюс 21, в Витебске до 19 тепла, в Гродно, Бресте и Минске сегодня около 20 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
5: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».

0: 8:41, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать интересным порталом, который появился в соцсетях, рассказываю. Это портал для планирования путешествий, которые никогда не состоятся. Подумаешь, странно, да? Какая-то ерунда. А на самом деле просто пользователям предлагают помечтать о турах в далекие страны. Ну, или реально замотивировать себя на какие-то реальные действия. Дело в том, что концепция проекта основана на психологическом феномене. Как это работает? Люди куда счастливее в момент предвкушения отпуска, нежели чем во время самой поездки или после нее. Поэтому подготовка куда более приятной может быть. А я подумала, слушай, ну в этом реально есть какое-то зерно. Но вот буквально недавно, на выходных, муж решил мне устроить романтический вечер. Угу. Ну и как будто бы, ну знаешь, все здорово. Там ребенка отправили погулять подольше, разрешили ему там прям у друга. Прям
1: не приходи сегодня.
0: Да-да-да, прям можно было у друга переночевать, понимаешь? Он там и хамон купил, и напиток. Муж. И хамон купил, и напитки достал, и фильм хороший. Ну, понимаешь, ну как-то вот вспомнить, как это у нас было. И в момент, когда, значит, какой-то там кульминационный момент фильма, я уже думаю, слушай, ну сколько этот фильм уже может длиться, уже как-то романтический вечер затягивается, надо бы к кульминации всего переходить. Я слышу... Понимаю, заснул. А с другой стороны, думаю, да я ведь тоже подустал. Я бы тоже...
1: Можно на завтра перенести.
0: Приблизительно так. Поэтому, знаешь, вот этот момент подготовки мне тоже очень понравился. Прелюдия была замечательная.
1: Слушай, а у меня такое примерно, вот когда у меня квартира около леса расположена, дом. И я когда иду домой, постоянно шашлычком так пахнет. И я всегда предвкушаю, как я тоже буду его кушать. Но вот обычно, когда уже начинаешь есть, то совсем не то.
0: Ну, понятно. Так ты же не шашлык ешь, вот этот кусочек хлеба. Ну, тебе не шашлык. Кстати, по поводу предвкушения, у меня знакомые так к свадьбе готовились. И они уже пригласили всех, и меня в том числе. И я тоже предвкушала эту свадьбу. Я и костюм себе выбрала там, и посмотрела, что я им буду дарить, и какой-то там сюрприз им там придумала. Думаю, что надо конкурс с гостями сделать. В общем, что я только не творила. А потом, в конечном итоге, буквально за несколько недель мне позвонил знакомый и сказал, все, свадьба отменяется. Я думаю, ну ладно, черт с ним, платье осталось, деньги не потратила, и все хорошо. Единственное, кому не понравился этот феномен...
1: Твоему мужу.
0: Нет, моему тоже нормально было. Его невеста, потому что, ну, она же тоже готовилась к свадьбе, да? А потом все отменилось, и она, знаешь, как ему отомстила?
1: Давай.
0: Она через год все-таки вышла за него замуж. Теперь до конца жизни, сам понимаешь.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Юнистар.
5: Юнистар. Хит за хитом.

0: 8:48. Это время для нашей рубрики «Говорит страна», где мы задаем вам вопросы, ждем от вас голосовые ответы, подарки классные разыгрываем. Сегодня гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрас» отдадим тому, кто оригинальнее других ответит на вопрос. Чем бабье лето похоже на женщину? Ну, сейчас же бабье лето или еще не бабье лето?
1: Бабье лето через недельку.
0: Да? Так да. Сейчас еще... Ну,
1: так что рановато.
0: Нет, все равно вопрос сохраним. Вопрос сохраним, потому что актуальный. По мне так уже вот сейчас было холодно, сейчас так потеплело тепленько.
1: А почему нет дедово лето?
0: Дедово зима, понял? Лето, оно бабье. Все, поэтому, знаешь, это как с ремонтом.

0: есть. А у вас, в общем, что мы вам выдали? Чем бабье лето похоже на женщину? Такой вопрос мы задаем всем нашим слушателям. Голосовые сообщения ждем в Телеграм. 29-610-9950.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Независимости от БГУ до Площади Победы, а также на Кольцевой от Озерцовского тракта до Брестского шоссе.
2: Зарядная станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама. Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк.

0: сентября по 7 октября.
1: Видеобелл.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобелл.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
5: 21 век бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
6: 21 век бай для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер на закар.
8: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
9: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный «Назакар». «Назакар» – назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет спрей «Назакар», «Назакар Мента» и «Назакар Экстра» увлажняющий.
10: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. При беременности или грудного вскармливания не следует превышать дозировку. Продолжительность курса 5-7 дней. Производитель «Фармакар ПЛС». Палестина.

0: 8:57. Подводим итог нашей рубрики «Говорит страна». Чем бабье лето похоже на женщину, спрашивали у вас. И тройка девчачьих взглядов на этот вопрос прямо сейчас специально для вас. Оля.
1: За ее короткий век многие еще пытаются успеть и пожить, и побыть счастливым.
0: Смешно. Хорошо, Наталья.
2: Сказала, что буду обязательно, а потом передумала и решила вовсе не приходить.
0: Очень-очень по-девичьи, да. И вариант от Юли.
3: Бабье лето, оно как дама, которая, несмотря на прошедшие годы, может еще удивить чем-то необычным.
0: Ну что, Саша, выбирай.
4: Мне вот ответ Юли понравился.
0: Да, финальный? Все, да. Юлечка, вы становитесь нашим победителем. Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».

0: 9:01, а значит, мы все ближе и ближе к нашей рубрике «Словарный запас», где Саша Романов откуда-то, непонятно вообще откуда, находит неизвестные нам с вами слова и тем самым пополняет наш с вами словарный запас. Саш, что сегодня за слово?
1: Сегодня расскажу, как мы можем называть, каким словом, наши с тобой изящные манеры.
0: Наши изящные манеры?
1: Да. Ну, мои так точно, твои, надеюсь, тоже.
0: Я даже нафантазировать ничего не могу. Поэтому это вдвойне интересней. Все подробности через 7 минут. Полина Ледова, Саша Романов. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
3: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
4: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай. Решение.

0: 8-9-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- Ibel Market. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15,99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38,99 за 1 килограмм. Подробности на gipo.by и ibelmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». Бел

Доброе утро. В Беларуси 9.04. С новостями Александр Романов. В этом году в Минске на строительство жилья направят 660 многодетных семей. Квартиры строят в разных районах столицы, преимущества.

построена в новых жилых комплексах. Всего в 2026-м в городе планируют построить около 36 тысяч квадратных метров жилья для нуждающихся. К слову, сейчас в Минске на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий около 68 тысяч человек. Из них чуть больше 3 тысяч многодетные семьи, сообщают Минск Новости. В одном из областных центров Беларуси перестали работать сервисы проката электросамокатов и велосипедов. Речь о Гродно. Сейчас взять транспорт на прокат в городе невозможно. Приложения не показывают доступных самокатов и велосипедов. При этом официального документа о полном запрете нет. Ограничения могут быть связаны с вопросами безопасности и организации движения. Гродненские власти получали немало жалоб на самокатчиков,

0: поэтому провели масштабный опрос, который показал, что за город без прокатных самокатов проголосовали 72% участников. Мирную жизнь белорусы считают главным достижением современной Беларуси. Так ответили 85% участников республиканского социологического исследования. На втором месте – качество белорусских продуктов. Его отметили почти 63% опрошенных. Еще около 58% считают одним из главных достижений чистоту и благоустройство городов и других населенных пунктов. Также белорусы назвали сохранение исторической памяти и социальную защищенность населения. Исследование провел Институт социологии Национальной академии наук, сообщает Белта. И в завершение, кто чаще вступает в интимные отношения с искусственным интеллектом, выяснили американские ученые. Для этого опросили более 2000 взрослых респондентов. Треть считает любые интимные взаимодействия с ИИ изменой. Примерно каждый шестой убежден, что измена – это именно привязанность к боту. Мужчины и женщины вступают в отношения с ИИ примерно в одинаковой пропорции. ИИ возлюбленного готовы завести 45% миллениалов, 32% представителей поколения X и всего 12,5% зумеров. При этом почти 2/3 участников исследования убеждены, что ИИ все же никогда не заменит отношения с человеком. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 12,8% годовых и 14,9% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на belgazprombank.by. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Диасмин ЛФ».
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на «Диасмин ЛФ».
4: «Диасмин ЛФ» помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. «Диасмин ЛФ» уменьшает венозный застой. «Диасмин ЛФ» – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательной реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкции, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфан Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. А в Гомеле и Могилеве +21, в Витебске до 19 тепла, в Гродно, Бресте и Минске сегодня около 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды и препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
6: Коль, обувайся, идем домой.
7: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
6: Что с тобой, Коля? Коль!
7: Сустав, спина, ой, снова боль.
6: Что же делать?
7: Найс Гель.
6: Ой, Найс Плюс зовут его теперь.
8: Найс Гель меняет название на Найс Плюс. Состав без изменений. Найс Плюс содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
7: Вот это плюс.
5: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Найс Плюс – автоматическое увеличение пациентов с закрытыми и осложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель – доктор Редис, лаборатория Слимитов, Хайдрабад, Индия.
9: Найс Плюс помогает. Боль облегчает.

0: 9:15, словарный запас. Так, какое интересное слово подготовил Саша Романов прямо сейчас.
1: Давай начнем с вопроса.
0: Давай.
1: Вот было у тебя такое, что к тебе подходит на улице какой-нибудь не очень молодой человек и с таким неуловимым шармом и изяществом просит у тебя на что-нибудь деньги в какой-нибудь город или на бак бензина?
0: А, слушай, главное, как он начинает это. Он говорит, если он говорит, мадам, ну как бы, а если он говорит, красавица, я говорю, ок, это...
1: Знаешь, как называется такая манера общения?
0: Как?
1: Бантон.
0: Что за...
1: Это хороший тон, такие изящные манеры или правила приличия в обществе.
0: Это когда на правильном коне подъехал, да?
1: Да, да. Вот именно так. Слово бантон пришло к нам прямиком из дореволюционной Франции. Оно образовано от французского «бон» и «тон», что буквально переводится как «хороший тон». Во Франции этим словом обозначали не просто вежливость, а безупречные манеры. Это был такой закрытый шифр аристократии. Аристократии. Как правильно держать веер, как кланяться и о чем говорить на балу.
0: Да, мужчинам очень важно, кстати, до сих пор правильно держать веер. Вот вам и бантон получается.
1: И, конечно же, как мы можем...
0: Уже.
2: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
3: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
4: Вы слушаете
2: «Радио Юнистар».

0: хотите поучаствовать, дозванивайтесь прямо сейчас. Итак, номер телефона 8017-242-9950. А если вы не просто дозвонитесь, но еще и выиграете, тогда вам достанется классный подарок. Итак, что мы сегодня разыгрываем? Рассказываю. Воодушевляющий подарок от Центра молодости Yellow Birds. Релакс-программу «Детокс похудения СПА». Наша игра через 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Раубичской улицы до Долгиновского тракта, а также от Озерцовского тракта до Брестского шоссе. Зарядная
2: станция. Зарядная станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама. Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Запчасти покупай и продавай на «Бампер.бай».
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Нужно

0: клиентов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и безусловная любовь к дороге.
1: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
2: Партнер – препарат «Нанолар».
3: «Аргентокия Нанолар» представляет.
4: Простыло горло – вот удар.
5: «Аргентокия Нанолар».
3: «Аргентокия Нанолар» – помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия Нанолар» содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет на правах рекламы.

0: 9:27. Наша игра «Главная буква» стартует прямо сейчас, а мы готовы любого дозвонившегося нам в эфир сейчас дать возможность любому выиграть классный подарок. 8-017-242-99-50. Дозванивайтесь прямо сейчас, поднимайте себе настроение, выигрывайте классные подарки и давайте сразу будем знакомиться. Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: А вы уже в эфире. Как вас зовут?
1: Надежда.
0: Надежда, неожиданно, правда?
1: Но да.
0: Это очень приятно. Надежда, немножко о себе расскажите. Чем вы занимаетесь? Где работаете?
1: Я работаю в компании, которая занимается поставками медоборудования по всей Беларуси.
0: Так, Надежда, чем вам нравится ваша работа? Ну, самое главное, плюс это что?
1: Ну, самый главный плюс это, конечно, помощь всем медучреждениям в работе, в свою очередь, когда они помогают людям выздороветь.
0: Ну, какой вы приятный человек все-таки. А вот ничего для себя, все для людей, все для людей. Ну что, давайте тогда прямо сейчас, Надь, мы специально для вас запустим наш генератор случайных букв и обозначим какую-то букву, на которую сегодня вам и предстоит давать ответы. Итак, запускаем. Так, ну, это ваша буква. Сегодня буква Н. Надежда, как раз-таки. Мне кажется, вам сегодня точно повезет. А ситуация такая. Давайте просто вот это будет наша с вами приятная встреча девчонок, которые очень давно не виделись. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Итак, минутка, Надежда, поехали. Надя, здравствуй, боже, ну как хорошо выглядишь, а? Расскажи, в чем секрет?
1: Нравлюсь.
0: Ну, нравится, это, конечно, здорово. Ну, а не знаю, какой-то лайфхак, может быть, какое-то косметическое средство тебе тайное?
1: Неоновая блузка на мне.
0: Одно слово, только на «Н». Неоновая что?

0: ретро-шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, взять, собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
3: Самое время напомнить вам, что в сети белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадшина». Это посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие радости с белорусскими мотивами. Вот такой классный набор мы готовы разыграть буквально через 7 минут. Что нужно будет делать? Внимательно слушать подсказки от Саши Романова и догадаться, какое удивительное место в Беларуси мы вам загадали. Сейчас 9 часов 34 минуты, а значит, совсем скоро у нас новости.

0: услышит музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
1: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
3: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
1: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 9:36. Сейчас новости коротко. Какие вирусы ждут белорусов этой зимой, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, гриппа, а также COVID-19. В этом году в Минске на строительство жилья направят 660 многодетных семей. Квартиры строят в разных районах столицы, преимущественно в новых жилых комплексах. Всего же в этом году в городе планируют построить около 36 тысяч квадратных метров жилья для нуждающихся. Минск до октября очистят от автохлама. Крайняя дата – 1 октября, заявили в Мингорсполкоме. Там также отметили, что власти работают над созданием перехватывающих стоянок. Такой объект появится до конца года около пересечения улиц Кижеватого и Серова. Мирную жизнь белорусы считают главным достижением современной Беларуси. Так ответили 85% участников республиканского социологического исследования. На втором месте – качество белорусских продуктов. Его отметили почти 63% опрошенных. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТ-банка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк – звездные условия для вашего бизнеса. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
2: Партнер новостей – спрей для горла «Пеларго».
5: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
6: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.
4: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле и Могилеве плюс 21, в Витебске до 19 тепла, в Гродно, Бресте и Минске сегодня около 20 с плюсом. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
7: Белювелирторг поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на белювелирторг.бай и по телефону 029 395 7395.

0: 9 часов 41 минута и наша новая игра с напоминанием о том, что в белорусской сети «Три цены» появилась коллекция «Спадшина». Это посуда, сувениры, украшения, шоперы, канцелярские товары и прочие вещи. И все это с белорусскими мотивами. Вот такой набор мы сегодня и разыгрываем. Но как мы разыграем? Здесь все просто. Дадим вам три подсказки об одном из удивительных мест в Беларуси. И если вы догадываетесь, о чем идет речь, ответы быстренько, быстренько отправляйте нам в Телеграм 29 610 9950. Если вы будете раньше других с правильным ответом, тогда весь этот набор достанется вам. Мне кажется, сегодня будет просто, поэтому исключительно на скорость работаем. Но Саша дает подсказки очень медленно и с удовольствием.
1: О, с огромным удовольствием.
0: Ну что,
1: начнем. Первая подсказка. Это белорусский город, упоминается в романе «Золотой теленок». Второе. В 19 веке город обзавелся собственной крепостью, которую можно увидеть и сейчас. И последнее. На пешеходной улице этого города стоит, внимание, бронзовая статуя Боб-Ра.
0: Так, ну все, у нас уже есть правильный ответ, и неправильный, кстати, тоже есть. Лида, Брест. Это из

0: материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегато. Подробности на сайте Мегато Бай и у крамах вашего города.
1: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: 9:45. Ну что, время напомнить о том, как провести сегодняшний день, чтобы все было гладко, сладко.
1: Гладенько.
0: Чтобы все у вас получилось. В утреннем гороскопе поделимся этой информацией буквально через 7 минут.
1: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на кольцевой от Монтажников до Озерцовского тракта, а также на независимость от БГУ до городского вала.

0: дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей «Бампер Бай». Запчасти покупай и продавай на «Бампер Бай».
1: Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день. Начинается наконец-то шоу на «Юнистар». На «Юнистар». Слушайте с 5 вечера в будни. Смешные истории и хит за хитом по дороге домой.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, где будут строить дома из

0: Альта Банк.
1: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
8: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: 9:54. Самое время повторить наш утренний гороскоп и еще раз обозначить счастливчика дня. Итак, овны, готовьтесь к тому, что день будет наполнен разными испытаниями, но вы все сможете преодолеть.
1: Тельцы, сегодня лучше не принимайте важные и ответственные решения. Все может пойти не по плану.
0: Близнецы, сегодня день спокойный, и вы сегодня чувствуете себя комфортно.
1: Раки, лучше реже появляйтесь на людях, особенно в больших компаниях.
0: Так, львы, сегодня звезды советуют вам сделать дома хорошую уборку. Это поможет разобраться не только в вашем пространстве, но и в голове.
1: Девы, сегодня сможете преодолевать самые разнообразные вопросы по значимости и ценности.
0: А весы наконец-таки поймут, куда же уходят деньги.
1: Скорпионы, вы будете точно знать, что кому и в каком порядке можно делать и говорить.
0: А стрельцу стоит посвятить этот день себе и своим близким.
1: Козероги, сегодня центральное место в ваших планах будут занимать два момента – поиск равновесия и удовольствия.
0: А водолей захочет наконец-таки разобраться в тех вопросах, которые уж давно откладывал.
1: Рыбы, сегодня ваш главный враг – это ваш собственный язык.
0: Так давайте же узнаем, кто счастливчик дня. А это скорпионы! Что у скорпионов, Саш, ты же рассказывал?
1: У скорпионов все будет хорошо, как всегда.
0: Замечательно, спасибо.

0: Партнер шоу «Сеть АЗС «Газпромнефть».
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-09.
3: 9:59, уже кто-то в разгаре рабочего дня находится, и, возможно, что-то, кто-то успел пропустить. Не то чтобы нам было очень обидно, но просто давайте еще раз напомним самые интересные новости в нашем утреннем дайджесте буквально через 7 минут. Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Зарядная станция.
6: Реклама.
7: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
6: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
8: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло всего за 299 рублей.
9: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». Три состава жюри, три вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
12: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
13: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
14: Это была реклама.
15: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Доброе утро. В Беларуси 10.01. С новостями Александр Романов. Какие вирусы ждут белорусов этой зимой, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов гриппа, а также COVID-19. Медики напоминают, что одним из основных способов профилактики тяжелого течения гриппа остается вакцинация. Для людей из групп высокого риска закупили российскую вакцину Гриппол+. Первая партия препарата будет доступна уже в начале октября, сообщает Белта. Какие объекты построят в Минске в следующем году, выяснили Минск-Новости. Например, в 2027-м откроют две средние школы в Соколе и в жилом комплексе «Северный берег», а также два детских сада в жилом комплексе «Минск-Мир» и в микрорайоне «Лошица». Закончат строить новый корпус дома-интерната на улице Выгодского. Реконструируют также Пищаловский замок, главный корпус БГУ и Национальный художественный музей. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» проиграли 4-й матч подряд на старте сезона КХЛ. Накануне в последнем матче дебютной выездной серии «Зубры» встречались с «Ладой» из Тольятти. Подопечные Сергея Брылина уступили со счетом 2-4. Сейчас у минчан 3 балла и 9-е место в таблице Западной конференции. Следующие два матча состоятся на домашней арене. 18 сентября «Зубры» примут новосибирскую «Сибирь», а 20 сентября сыграют с «Автомобилистом». И в завершение. Одна из компаний в Тайване выплатит своим сотрудникам до 68 месячных зарплат. Это значит, что начинающий инженер в среднем получит около 108 тысяч долларов с учетом акций. Такое решение приняли на фоне конфликта с профсоюзами. Ранее они пригрозили забастовкой и потребовали единовременный бонус, а это примерно 83 месячные зарплаты. Компания называется «Микрон». Она занимает около четверти мирового рынка оперативной памяти и около 15% флеш-памяти. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 49 копеек, доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-Экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Буд-Экспо». Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга и по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле и Могилеве плюс 21.

0: На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: 10 часов 8 минут наш утренний дайджест. Очень коротко рассказываем все самое интересное, что нам особенно понравилось. Мне вот понравилась мысль о том, что, кстати, ученые же провели глобальные исследования, что когда за нами присматривают, работоспособность наша улучшается. Но это и правда. Вот если я стою за спиной ребенка, там сразу и математика решается, и русский без ошибок пишется. Стоит мне закрыть дверь комнаты, все, по-моему, процессы все останавливаются. Так что, если вы хотите, чтобы муж что-то сделал по дому, если вы хотите, чтобы ваши дети тоже выполняли что-то, или вы, как начальник, должны проконтролировать работу своих подчиненных, стойте над душой, это работает.
1: А вот я такое. Вот за тобой присматриваю.
0: А что ты такой?
1: Подсматриваю.
0: Игорь такие довольны. Явно ему нравится то, что он видит.
1: А мне вот понравился пародийный портал для планирования путешествий, которые никогда не состоятся. То есть ученые доказали, что создатели портала, что нам главное что-нибудь запланировать, и вот это предвкушение, оно намного круче, чем даже само путешествие.
0: Ты знаешь, да, я с возрастом тоже поняла, что прелюдия куда важнее, чем само событие. Во-первых, и дольше, и приятнее, как-то интереснее получается.

0: шоу компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
4: Это

В 13 минут ставки на хит. Ну что, время пришло вам решать, что звучит в эфире Юнистар. У меня для вас есть два хита. Один от меня лично, второй от Сафронова. И вот тут вам решать, отправляя в телеграм нашу фамилию, Летова или Сафронов, что же прозвучит. Итак, по описаниям давайте попытаемся понять и погрузиться в атмосферу. Вот я сегодня принесла классный хит о страсти, о взаимном притяжении, о безумной химии между партнерами. И, в общем, все это так красиво замешано в музыкальную историю, что слушается очень современно, очень легко, очень приятно и, что самое главное, не раздражающе. Вот такой хит. Хочу, чтобы вы голосовали и писали Летова в Телеграм 29-610-9950. Но, должна сказать, что хит у Сафронова тоже очень даже. Я не могу называть прям как есть, потому что должна же какая-то загадка сохраняться, да? Поэтому по описанию смотрите. Такая история, где девушка поставила для себя определенные стандарты, и она на меньшее уже не согласна. Только принц на белом коне, только замок весь золотой, только миллион долларов. В общем, вот такая история о том, что на меньшее соглашаться не стоит. Все для меня и только самое лучшее. Если вы согласны с этой версией жизни и вообще хотели бы услышать такой хит, пишите Сафронов, тогда узнаете, что же за он. У нас совсем немножко времени, чтобы собрать ваши голоса, так что поторопитесь, пожалуйста.

комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиант» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.

0: 1 сентября по 7 октября.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории Б и С. 8044-550-54-78.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига» — лизинг авто. Подробнее на «Вигабай».

0: 10:16. Спасибо большое за ваши голоса. Здесь уже все стало понятно. Наши ставки на хит. Второе место сегодня заняла я со своим норвежским дуэтом Madcon и песней Freaky Like Me. Вот о такой безумной химии между двумя влюбленными людьми поется здесь. А сегодня пальма первенства достается хиту с красивым названием No Rock Boys. Это Disco Lines, и это история о том, что если есть какие-то стандарты, то на меньше мы не согласны. Полная версия этого хита в эфире Юнистар. Совсем скоро мы прощаемся с вами. До завтра. Полина Летова, Саша Романов. Пока.
1: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: ее свежие рассветы и теплые закаты, грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадщина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Реклама. Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 74.

0: 10 часов на Юнистар. 10 песен. 10 песен. Без лишних разговоров, чтобы рабочий день начинался бодро.
1: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.

0: Это были 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Продолжение завтра в 10 утра. Сразу после шоу «Зарядная станция». А дальше хит за хитом.
1: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Привет всем, кто прямо сейчас наливает вторую чашку офисного кофе, закрывает лишние вкладки в браузере или проверяет мессенджеры, пока начальник отвлекся на совещание. Да, сегодня вторник, до выходных еще далековато, но мы уже уверенно оттолкнулись от начала рабочей недели и поймали нужный ритм. С вами радио «Юнистар», с вами Дмитрий Николайзин. Впереди отличный день и ваши любимые хиты. На подходе Тедди Свимс, его мегахит «Мистер Know It All». До этого пройдемся по волнам вместе с Бурито. А еще раньше нам споет Тейлор Свифт. Приятной и легкой вам работы под хит за хитом на Юнистар.
5: Реклама.
6: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
7: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
8: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
9: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
10: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников «Синь».

0: Доброе утро. В Беларуси 11.00. С новостями Александр Романов. Какие вирусы ждут белорусов этой зимой, рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По прогнозам специалистов, в этом сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов – гриппа, а также COVID-19. Медики напоминают, что одним из основных способов профилактики тяжелого течения гриппа остается вакцинация. Для людей из групп высокого риска закупили российскую вакцину «Гриппол плюс». Первая партия препарата будет доступна уже в начале октября, сообщает Белта. В этом году в Минске на строительство жилья направят 660 многодетных семей. Квартиры строят в разных районах столицы, преимущественно в новых жилых комплексах. Всего в 2026-м в городе планируют построить около 36 тысяч квадратных метров жилья для нуждающихся. К слову, сейчас в Минске на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий около 68 тысяч человек. Из них чуть больше 3 тысяч – многодетные семьи, сообщают Минск-Новости. Мирную жизнь белорусы считают главным достижением современной Беларуси. Так ответили 85% участников республиканского социологического исследования. На втором месте – качество белорусских продуктов. Его отметили почти 63% опрошенных. Еще около 58% считают одним из главных достижений чистоту и благоустройство городов и других населенных пунктов. Также белорусы называли сохранение исторической памяти и социальную защищенность населения. Исследование провел Институт социологии Национальной академии наук, сообщает Белта. И в завершении о героях «Человека-паука» выпустят сериалы. Каким именно персонажам посвятят потенциальные картины, пока неизвестно. Над проектами работает создатель американца-китайского происхождения Келвин Ю, сценарист «Лучше звоните Солу» Элисон Тетлок, а также создатель «Трекера» Бен Уинтерс. Еще один сериал совместно разрабатывают создатели «Ради всего человечества» Ванда Вижн и «Капитана Марвел 2». Подробности есть в сети. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 49 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. И к новостям компаний. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Буд-Экспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Буд-Экспо». Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. «Мельдоний ЛФ» 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. «Мельдоний ЛФ» 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. «Лекфарм». Качество. Доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах без осадков. В Гомеле, Могилеве плюс 21, в Витебске до 19 тепла, в Гродно, Бресте и Минске сегодня около 20 с плюсом. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Найс Плюс» от «Доктор Редис».
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой, ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля? Коль!
6: Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: «Найс Гель».
5: Ой, «Найс Плюс» зовут его теперь.
7: «Найс Гель» меняет название на «Найс Плюс». Состав без изменений. «Найс Плюс» содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс!
4: Реклама, лекарственный препарат, перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. «Найс Плюс» для симптоматического лечения пациентов с закрытыми и осложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель «Доктор Редис Лабораторис Лимитед», Хайдрабад, Индия.

Вы слушаете Юнистар. Погода сегодня отличная, настроение тоже. А что еще нужно для приятной работы? Конечно, хит за хитом. Прямо сейчас послушаем обещанную Тейлор Свифт.

0: Тедди Свимс и его хит «Мистер Know It All» был только что в эфире «Юнистар». Сегодня этот трек занимает 6-ю строчку хит-парада «Юнистар ТОП-20». Вы можете поддержать любимого исполнителя и поднять его еще выше. Заходите на наш сайт unistar.by, голосуйте за песни, которые попадают прямо в сердце, и слушайте итоги «Юничарта» по пятницам в 5 вечера, а также в повторе по субботам и воскресеньям. Ну а пока вы на работе разбираетесь с документами и отвечаете на почту, самое время добавить хорошей музыки. Через минуту в эфире Маранди и Хелен со своим большим хитом «Save Me» на Юнистар. Хит за хитом весь день.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Китаянки, испугавшись офисного старения, стали работать зонтами и масками. То есть они специально на работу берут такой зонтик, ага, беленький, красивый, прозрачный. Маску надевают, ну, чтобы уменьшить вот это офисное, понимаешь, излучение.
3: Маску, как какую? Дональд Дака, Микки Мауса. В какой они маске приходят на работу?
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
1: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век Бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис «Дольки». Легко, как по маслу. 21 век Бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
6: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер магазины «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
12: «Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй».
13: «Прилипалы в копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Вы слушаете радио «Юнистар», вторник набирает обороты. Прямо сейчас сделаем небольшую паузу, отвлечемся от рутины и будем ловить хорошее настроение. Ведь любимая музыка уже звучит для вашей комфортной работы. Вот наши ближайшие планы. Вот-вот в эфире появится проект «Бауза» с классным треком «Магнетик». До этого будем встречать рассвет вместе с исполнительницей «Авола». И немного раньше подвигаемся под хит от Като и Джона «Turn the Light Off». Отличной легкой работы. С вами Юнистар, хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
3: «Уника? Уника? Уника?»
2: Ищите уникальный корм для вашего питомца, приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
4: Привет! Сегодня слушайте дело про шиншиллу Борю. У него есть странное хобби. Есть свои экскременты. Хозяева бьют тревогу. Что случилось с питомцем и как ему помочь? Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач Инна.
5: Так, самое главное, отменять панику. Ваш Боря абсолютно здоров. Такое явление называется цикотрахеей. И для шиншилл это жизненно важный биологический процесс. Это не странное хобби. Дело в том, что грубая растительная пища не переваривается до конца с первого раза. Поэтому животное инстинктивно съедает цикотрофы, чтобы повторно усвоить дефицитные витамины группы В, аминокислоты. И мешать ему в этом ни в коем случае нельзя. Хозяевам не стоит беспокоиться, нужно только следить за тем, чтобы в доступе у зверька всегда была качественная сена и чистая вода, которые запускают правильную работу кишечника.
4: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
1: Звериное дело.
6: Реклама.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR.

0: Платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие. Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
1: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
2: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
3: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
4: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше.

0: 6 лет. ГУ Минск Концерт. Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама, а дальше — мировой.
0: Партнер – препарат Пробакталор.
3: Носик, ушко,
4: горло, ротик. Для поддержки – пробиотик.
5: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

Привет, вы на Юнистар. В Беларуси почти полдень, а это значит, мы уверенно приближаемся к экватору рабочего дня, за ним последует долгожданный обед, а там уже, глядишь, и будем думать о том, чем заняться вечером. Ну а прямо сейчас переходим к нашим музыкальным планам. Совсем скоро для вас поют Кункс и Теофилиус Лондон. До них в эфире появится Юрий Титов со своим хитом «Понарошку».

0: любого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

Добрый день, Беларуси, 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. Реальные денежные доходы белорусов выросли больше, чем на 8% за 7 месяцев этого года. Такие данные приводит Белстат. Зарплата занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов – 66,5%. На втором месте различные трансферы населению – пенсии, пособия и стипендии. Их доля равняется 22%. Доходы от бизнеса занимают почти 7%. В Белстате обратили внимание, что это чистые данные без налогов и сборов, а также скорректированы с учетом инфляции. YouTube заблокировал каналы СТВ, а также радио «Столица», первого канала белорусского радио и радио «Культура Бай». Об этом сообщает Белта. Министерство оценило это как грубейшее проявление цензуры и предложило отдавать предпочтение национальным платформам, например, видео «Белбай». За последний месяц его посетили больше 700 тысяч зрителей. 23-летний брещанин получил тяжелые травмы, пытаясь выполнить трюк на балконе. Это произошло, когда молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, передает телеканал ОНТ. Он вылез из окна балкона на третьем этаже и повис на руках снаружи здания. Почувствовав слабость, парень попытался подтянуться, но сорвался с опоры и упал на газон, приземлившись на прямые ноги. В результате падения он получил закрытые осколчатые переломы обеих пяточных костей. Эксперты Государственного комитета судебных экспертиз предупреждают, выполнение любых трюков на высоте в нетрезвом виде смертельно опасно. И в завершении выпуска. Кто чаще вступает в любовную переписку с искусственным интеллектом, выяснили американские ученые. Для этого опросили больше 2000 взрослых респондентов. Треть считают любые интимные взаимодействия с ИИ изменой. При этом мужчины и женщины вступают в отношения с искусственным интеллектом примерно в одинаковой пропорции. ИИ возлюбленного готовы завести 45% миллениалов, 32% представителей поколения X и всего 12,5% зумеров. Почти две трети участников исследований убеждены, что ИИ все же никогда не заменит отношения с человеком. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях. Эквайринг от 10 рублей в месяц. Лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие

0: участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29-38-00-761. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. С 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гомеле 20-22 тепла. В Гомеле, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20. И в Минске днем до 21 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
3: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
4: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
5: Добрый день, это радио Юнистар. Приятной и комфортной работы вам желает Дмитрий Николайзин. Спасибо за вашу теплую компанию. Впереди только отличное настроение, позитивные эмоции, конечно, хит за хитом. Прямо сейчас ставим на паузу дела и послушаем легендарную группу Evanescence.

Привет, с вами Юнистар. 12 часов и 21 минута. Впереди игра «Я знаю пароли». Если хотите принять участие, подобрать пароль к подарку и выиграть запас отборных полосатых семечек с солью от бренда «Мартин», пишите в Телеграм 610-9950. И принимайте участие в игре «Я знаю пароли». Желаю вам удачи. Номер Телеграм

0: Я тебе на примерах расскажу.
1: Давай.
0: Значит, в школе,
1: ну,
0: когда учитель за нами не наблюдал, класс писал контрольную гораздо лучше, чем когда за нами смотрели.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
2: Вау!

0: сентября по 7 октября. Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
5: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер на закар.
8: Что ты сморкаешься, как дятел?
9: Все мне уши излохматил.
8: Если хочешь облегчение, спрей на закар про увлажнение.
10: На закар про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакат», Беларусь.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: З 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартін». Макаронныя вырабы «Барыла» у асартыменте 3,59 за 450 грамм. «Мартін» – гэта выгадна. «Мартін Дай» 44 569 33.

0: Золотая.
1: Вы уверены?
0: Ну, да.
1: Ну, я бы на вашем месте посомневался немножко. Потому что все-таки это Канны, это Франция и все такое. Да?
0: Золотая пускай будет.
1: Хорошо, спасибо. Вариант... Вопрос номер два. Как назывался первый полнометражный фильм Арнольда Шварценеггера, в котором он сыграл главную роль? Вариант один. Гречка в космосе. Вариант два. Геркулес в Нью-Йорке. Вариант три. Железный Геркулес. Алин, вы знаете, кто такой Арнольд Шварценеггер?
0: Да. Какие там варианты? Геркулес в Нью-Йорке?
1: Вариант 1. Гречка в космосе. Вариант 2. Геркулес в Нью-Йорке. И вариант 3. Железный Геркулес.
0: Второй. Геркулес в Нью-Йорке.
1: Угу. Спасибо. Принят ваш ответ. Ну и вопрос номер 3 в категории кино. На какую планету пришлось отправиться Джейку Салли, главному герою фильма «Аватар»? Вариант 1. Задора. Вариант 2. Юпитер. Вариант 3. Пандора.
0: Пандора.
1: Пандора. Вы, наверное, любите украшения.
0: Или... связь есть, но я помню то, что это Пандор.
1: Я понял вас. Спасибо огромное за ваши ответы. Идем дальше. Итак, вы пытались подобрать сегодня пароль к подарку и отвечали на вопросы. Давайте подведем итоги. Первый вопрос был, как называется высшая награда кинофестиваля в Каннах? Как вы думаете, вы ответили правильно?
0: Ну, думаю, да.
1: То есть даже ничего не искали в интернете, пока отвечали?
0: Ну, золотая ветвь, это на слуху есть.
1: И вы знаете, это правильный ответ.
2: Пароль подобран верно.
1: Это пароль подобран верно к этому вопросу. Но, да-да-да, видите, как я вас немножечко...
0: Да,
1: заинтриговал. Дальше. Был второй вопрос. Как назывался первый полнометражный фильм Арнольда Шварценеггера, в котором он сыграл главную роль? Были варианты «Гречка в космосе», «Геркулес в Нью-Йорке» и «Железный Геркулес». Угу. И вы знаете, вы подобрали пароль и к этому вопросу. Правильно.
2: Угу. Пароль подобран верно.
1: Ну и был третий вопрос, на который... Вы также отвечали, на какую планету пришлось отправиться Джейку Салли, главному герою фильма «Аватар»? Варианты были «Задора», «Юпитер» и «Пандора». И, конечно, это «Пандора».
2: Пароль подобран верно.
1: И пароль у нас получился 1, 2, 3. Наши... Наши поздравления, да, совершенно точно. Вы Спасибо. Получаете в подарок набор отличных, отборных, полосатых семечек с солью от бренда «Мартин». Купите от 2 упаковок семечек «Мартин» в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте «Семечки Бай» и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной акции на «Щелкай на призы». Срок проведения с 10 августа по 18 декабря. Поздравляем!
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
4: Семечки...

0: и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.
1: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
4: Засушливый вторник в Суши Хаус. Каждый второй ролл бесплатно по промокоду X2. Подробная информация и онлайн-заказ на сайте sushihouse.by или по телефону 7440.

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Всем привет! Я директор пиццы Лисицы, и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
3: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер

Аргента Киа Нанолар. Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргента Киа Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Привет, с вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Тут хит за хитом весь день, и ближайшие минуты не будут точно исключением. Впереди Шакира и Бёрнабой. До этого вам споет Мод. Да, согласен. А еще раньше споет Риана. Ее мегахит называется «Diamonds». Легкого вторника на Юнистар. Хит за хитом весь день.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу, как японские маты татами помогают людям успокоиться. А еще вы узнаете про антистресс-портал, где уже 20 лет транслируют, как растет трава.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Виндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки из балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять.
6: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
7: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль». Подробности на сайте modmb.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Стройка, ремонт, уборка. Удачник поможет. Пылесос.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029 395 7395.

0: Добрый день, Беларуси, 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко встречается сегодня со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Как сообщает Белта, Коул передал президенту Беларуси приветствие от американского лидера Дональда Трампа. По его словам, президент США поддерживает инициативы, которые обсуждаются на белорусско-американских переговорах в Минске. В них, кроме американской делегации, также участвуют премьер-министр Беларуси Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. Мирную жизнь беларусы считают главным достижением современной Беларуси. Так ответили 85% участников республиканского социологического исследования. На втором месте качество белорусских продуктов. Его отметили почти 63% опрошенных. Еще около 58% считают одним из главных достижений чистоту и благоустройство городов и других населенных пунктов. Также белорусы называли сохранение исторической памяти и социальную защиту населения. Исследование провел Институт социологии Национальной академии наук, сообщает Белта. И к новостям спорта. Арину Соболенко оштрафовали на 7 500 рублей за неспортивное поведение в финале US Open. Белоруска проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 6-4, 5-7, 6-2. После поражения двукратная чемпионка этого теннисного турнира сломала ракетку и в грубой форме попросила оператора оставить ее в покое. Кроме денежного взыскания, Арина потеряла первую строчку мирового рейтинга, уступив ее своей сопернице. И в завершении выпуска. В Лос-Анджелесе назвали лауреатов кинопремии «Эмми». Лучшими драматическим сериалом признали медицинскую драму «Пит», а в комедийной категории победила «Бухта вдов». Сериал получил 14 премий и стал лидером нынешней церемонии по количеству статуэток. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем переменная облачность и без осадков. В Бресте и Гомеле 20-22 тепла. В Могилеве, Гродно и Витебске плюс 18-20. И в Минске днем до 21 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – сеть магазинов «Копеечка».
2: Сентябрь становится теплее, когда копеечка рядом. Корм для кошек «Вискас», курица, индейка, говядина. 5 рублей 39 копеек за 350 граммов. Масло рапсовое «Ойли» 4 рубля 99 копеек за 1 литр. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно с 14 по 29 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 20.
3: Приятный солнечный день вместе с Юнистар продолжается. Прямо сейчас предлагаю сделать небольшую паузу, сделать поток, глоток любимого кофе и послушать обещанных и Diamonds в исполнении Рианы.

0: Привет, ну как там ваш рабочий день? Надеюсь, все продвигается легко и складно. Это Юнистар Дмитрий Николазин, и у меня есть отличный способ сделать эту рабочую смену еще приятнее. Становитесь друзьями Юнистар в социальных сетях. Нас легко найти в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни за эфиром, классные подарки и, конечно, отличная возможность пообщаться в комментариях. Давайте дружить и делиться хорошим настроением, ну и, конечно, вместе слушать хит за хитом на Юнистар. Буквально через 15 минут появится программа «Надо знать». Сегодня речь пойдет про соль, которую мы добавляем в макароны. Ну а прямо сейчас послушаем суперхит группы Limp Bizkit «Behind Blue Eyes». Отличного дня на Юнистар, только хит за хитом.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Встречается, и вот это начинается, знаешь, как сейчас, ну что там, у тебя кабачки поспели? Поспели. А яблоки как в этом году? А яблоки нормально тоже сыплются. А сейчас будет как? Что ты вырастила, Петровна, в этом году? О, посмотри, у меня вон сколько. Фейхоа. А Никите что пойдет, скажет, да, у Петровны ничего не растет.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пельмени «Бабушка Аня» домашние 8 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Порошок для стирки «Тайд Автомат» «Колор» 12 рублей 99 копеек за 2,5 килограмма. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
1: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.

0: маме. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Твоя осень з Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Это была реклама, а дальше мировой хит.
5: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
6: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах

0: Вы знаете, я смотрю в окно нашей эфирной студии и понимаю, как же были правы синоптики, когда обещали нам бабье лето. Вот оно! В такую погоду и работается легче, и обед становится вкуснее. Кстати, приятного аппетита! С вами Радио Юнистар, с вами Дмитрий Николайзин. Впереди только классные песни. Avalon Rockstan появится с хитом «Vertigo». До этого послушаем Ирину Дорофееву. А еще своим хитом порадуют Энрике Иглесиас и Джота Остин. Приятного вторника на Юнистар. Хит за хитом весь день.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
0: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
2: Представьте, вы варите макароны на ужин и по привычке бросаете в кастрюлю щепотку соли. Зачем?
0: Большинство скажет, ну, чтобы не было пресно. Но у этой бытовой привычки есть крутой научный смысл, который школьники проходят на уроках химии. Соль меняет свойства воды и укрепляет крахмал в тесте. Именно она не дает макаронам развариться и превратиться в кашу. И вот интересный факт. Шеф-повара и физики советуют солить воду строго в тот момент, когда она уже бурно кипит. Если бросить соль в холодную воду,

0: желатина и почему обниматься полезно даже с подушкой.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Не забудьте включить сегодня в 5 вечера по дороге домой. Наконец-то шоу.
2: Наконец-то шоу. Реклама.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
5: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
6: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
11: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
12: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
14: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
15: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек.
16: Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: 20 место хит-парада Инистар в эти дни сентября. My Vertigo — это Avalon Rockston, только что на Инистар. И под эту музыку я, Вадим Савин, мчу-лечу к вам. Привет-привет! Ловите приветы из солнечного Минска, практически безоблачного центра Минска. Погода сегодня просто потрясающая, очень классная. И не хочется уходить со свежего воздуха. Не хочется в помещение, да, не хочется в офис. Я думаю, очень хорошо меня понимают те, кто почувствовал то же самое. Поэтому, друзья, если вдруг сегодня появится минута, а лучше часик, обязательно погуляйте, ловите солнце, ловите тепло, наслаждайтесь свежим воздухом. Ну и, кстати, скачивайте на смартфон бесплатное мобильное приложение Енистар и берите хит за хитом с собой, куда бы вы ни направлялись. Ну и что до музыки J5? Будем слушать вместе. В скором времени от них Find a Way.
1: Вы слушаете Енистар. Партнер эфира — кондитерская фабрика «Коммунарка».

Добрый день, Беларуси, 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Власти США отреагировали на недавнее заявление Александра Лукашенко о необходимости вернуть заблокированные в сети банки 44 миллиона долларов. Об этом, как пишет Белта, заявил сегодня спецпосланник США по Беларуси Джон Коул на встрече с белорусским лидером в Минске. По словам Коула, сейчас американская сторона прорабатывает механизм разморозки и возвращения белорусских денег. Число депозитов семейного капитала в Беларуси превысило 156 тысяч. Об этом сообщили в Минтруда. Там напомнили, что семейный капитал назначают многодетным семьям. С начала этого года его размер составляет больше 35 тысяч рублей. Как пишут Минск Новости, чаще всего многодетные семьи используют семейный капитал на улучшение жилищных условий. Это 80% случаев. Еще 10% досрочно тратят деньги на получение образования и 9% на медуслуги. Реальные денежные доходы белорусов выросли больше, чем на 8% за 7 месяцев этого года. Такие данные приводит Белстат.

Зарплата занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов белорусов – 66,5%. На втором месте различные трансферы населению, пенсии, пособия и стипендии. Их доля равняется 22%. Доходы от бизнеса занимают почти 7%. В Белстате обратили внимание, что это чистые данные, без налогов и сборов, скорректированные с учетом инфляции. И в завершении выпуска Юра Борисов получил новую роль в Голливуде. После успеха «Аноры» голливудская карьера российского актера продолжает набирать обороты. Юра Борисов получил одну из главных ролей в фильме Сальмы Хайек «Аноры».

0: Борисовым и Карой Делевинь. «Арену» описывают как эпическую романтическую историю о запретной любви и исцеляющей силе чувств. Съемки картины уже идут в Мексике. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля 49 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор, честные цены. Успейте выбрать пол для дома и офиса с 16 по 18 сентября на выставке «Будэкспо». Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.bay или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Мельдоний ЛФ».
2: Новый день.
3: Новые нагрузки.
2: Новые силы. «Мельдоний ЛФ» 250 миллиграмм повышает работоспособность при физических и психоэмоциональных перегрузках. «Мельдоний ЛФ» 250 миллиграмм в составе комплексной терапии. «Лекфарм». Качество доступно.
4: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СООО «Лекфарм Беларусь».
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами сгустится туман. В Бресте и Гродно будет плюс 11-13, в Гомеле, Могилеве и Витебске 7-9 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте будет до 26 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно.

0: Завтра днем 21-23 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
2: Коль, обувайся, идем домой.
3: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
2: Что с тобой, Коля?
3: Коль! Сустав, спина, ой, снова боль.
2: Что же делать?
3: Nice Gel.
2: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
4: Nice Gel меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
3: Вот это плюс!
4: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus – симптоматическое лечение пациентов с закрытыми и осложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Dr. Redis Laboratories Limited, Хайдарабад, Индия.
1: Nice Plus помогает. Боль облегчает.
5: На часах 14.05 я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам. Желаю вам яркого и продуктивного вторника. Ну и дальше включаю для вас много музыки. Хит за хитом. Прямо по курсу на Инистар Уиз, Кейтс и Нуса Давуда. Это Rumors. Digi-digi song.

0: что Дэвид Гетта и Биби Рекса и не Stars Have Girls. 12 место нашего хит-парада по итогам вашего пламенного голосования на прошлой неделе. К слову, друзья, если вы пропустили недавний эфир нашего радиочарта Юнистартов 20, тогда в удобное время заходите в гости на страничку нашего хит-парада на сайте unistar.by и скачивайте запись эфира от 11 сентября в виде подкаста или слушайте онлайн, как вам больше нравится. Ну а что до музыки вторника? Кто принимает эстафету дальше? J5 через пару минут здесь. Find a way. И следом хит за хитом на Юнистар.
1: Ее свежие рассветы и теплые закаты. Грозные замки и ласковые озера. Любите путешествовать по Беларуси и узнавать о ней новое? Угадывайте удивительные места родной страны и выигрывайте подарки из новой коллекции «Спадчина» белорусской сети магазинов «Три цены». В ней самобытные мотивы переплетаются с современными трендами. Слушайте с 7 по 18 сентября в 9:40 в утреннем шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Спилили, скосили, снизили. С 20 августа по 30 сентября в магазинах «Удачник» сезонная распродажа. Скидки на газонокосилки, мотоблоки, электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
0: Не нужно копить, можно сразу купить. Собирайте то, что нравится на 21 век бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
4: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
4: Партнер – препарат «Пробакталор».
6: Носик, ушко,
7: горло, ротик. Для поддержки – пробиотик.
8: Для поддержания здоровья лор-органов – «Пробакталор». Пробиотик в форме жевательных таблеток. «Пробакталор» – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище «Пробакталор». Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: З 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартем». Макаронныя вырабы «Барыла» у асартыменте 3,59 за 450 грамм. «Мартем» – гэта выгадна. «Мартен Бай» 44 500 69 33.
0: Это
2: Радио Юнистар.

0: Для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Партнер программы «Оршанский мясоконсервный комбинат».
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре «Оршанского мясоконсервного комбината» в стеклянных баночках.
4: Привет! Это «Хитовый комментарий» — программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Леди Гаги «Аплаз», что значит «аплодисменты». Подарите мне то, что я люблю. Поднимите ваши руки вверх и пусть они соприкоснутся. Сделайте так, чтобы было действительно громко. Эта песня вышла в 2012 году, и во время работы над ней Гага мучилась от сильной боли. Оказалось, у нее был перелом бедра, о котором она тогда еще и не подозревала. По словам артистки, именно любовь и аплодисменты фанатов помогали ей заглушать боль и дорабатывать концерты. Что касается клипа, то на самой главной видеоплатформе мира его посмотрели без малого 472 миллиона раз. Видео наполнено театральной эстетикой. Гага предстает в образе грустного клоуна, фокусника и циркового артиста. Это подчеркивает главную идею песни. Артист готов на любые эксперименты ради того, чтобы развлечь публику и получить заветные аплодисменты.
5: А я готов аплодировать стоя каждой ее песне, каждому клипу,
4: написал один пользователь.
5: Помню, когда я учился в школе, все недолюбливали ее и даже распускали слухи, что Гага – мужчина. Надеюсь, теперь-то люди понимают, она опередила время,
4: поделился

0: комментарий. Леди Гага на Юнистар в хитовом комментарии. Applause. Аплодисменты в 14.39. Но, кстати, аплодисменты очень давняя реакция выражения восторга. Ну, это действительно. Во сколько человечества существует? Наверное, вот хлопки руками использовались для выражения восторга. Говорят, кстати, что древние греки после представления предпочитали топать ногами, а не хлопать, соответственно. А вот римляне, безусловно, аплодисментами выражали свои восторги и признательность. Как бы там ни было, аплодисменты каждому из вас по случаю того, что сегодня вы выбираете Юнистар. У вас отличный вкус, друзья. Ну и дальше будем вместе слушать Offenbach и Miles Away. Чуть раньше красотка Энели и Мануар. 3-2-1 от них. Ну и уже через пару минут на Юнистар проект Рио. И Shine On, светить всегда, светить везде. Вот, собственно, песня про сегодняшнюю погоду. И пусть солнце хватит каждому из нас надолго. Оставайтесь с нами. Отличного дня.
1: Реклама.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года. Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
5: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
8: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка.

0: Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер на закар.
3: Ой, нос потек. Беда, ребята.
4: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: 16 место в хит-параде Енистар в самой середине сентября. Это Miles Away, это Offenbach. От меня, Вадима Савина, большой привет. Как ваш вторник, 15-е? Как настроение? Вы только послушайте, что у меня для вас есть для поднятия настроения на нужную высоту. Красота музыкальная. Это Try от Pink. Ее послушаем в ближайшие полчаса. Ну, а еще дискотека Авария. И улетный хит вторника. Ну и раньше остальных уже через 5 минут. А у Родионы... Это песенка о друзьях. Она с вами, да. Оставайтесь на Енистар. Легкого дня.
1: Реклама.
2: Вау!

0: Проведение с 9 сентября по 7 октября.
1: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба в

0: Фигаро, Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона. Все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса, волшебная музыка и атмосфера, которую невозможно забыть. Моцарт умеет удивлять. Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего

0: 499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов – 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

Добрый день, в Беларуси 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко опроверг информацию о так называемых политзаключенных в Беларуси. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом, сообщает Белта. По словам президента, эта тема активно обсуждалась внутри и вне страны накануне очередного визита американского спецпосланника в Минск. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси нет политзаключенных, как и нет таковой статьи в нашем законодательстве. А люди, за которых ходатайствует американская сторона, находятся под следствием или отбывают наказания в исправительных учреждениях строго по закону. ГАИ объявила масштабные рейды в Минской и Гродненской областях. Начиная с этого дня, инспекторы усиливают контроль за маршрутками, такси и теми водителями, которые обгоняют не по правилам. Акция под названием «Безопасный обгон» будет идти до пятницы в Минском регионе и до конца недели в Гродненском. Инспекторы предупредили, что за несоблюдение правил водителям грозит штраф до 450 рублей и лишение прав на один год. Республиканский диктант ко Дню народного единства напишут в Беларуси 17 сентября. Об этом рассказали в Минобразовании. Начнется диктант в 11:00. Текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов. Написать диктант можно будет как онлайн, так и в учреждениях образования по всей стране. Прямая трансляция диктанта пройдет на ресурсе «Молодьбай». Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый. И в завершении выпуска чтения художественной литературы ради удовольствия улучшает память и развивает эмпатию, считают британские ученые. Недавние исследования показали, что дети, которые рано начали читать для удовольствия, получали более высокие результаты за тесты на вербальное обучение и память, и

0: и качеством сна. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночи в Беларуси будет без осадков, местами сгустится туман. В Бресте и Гродно будет плюс 11-13, в Гомеле, Могилеве и Витебске 7-9 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте будет до 26 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно 21-23, в Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем плюс 21-23 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
4: Вы слушаете «Инистар», я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю вам сегодня поменьше стресса и побольше музыки. На часах 15.05 самое время слушать хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Инистар»

0: Неподражаемые Алекс Уоррен и Fever Dream в 15.21 на Инистар. Еще больше классных хитов самых разных стилей слушайте на наших дополнительных интернет-каналах. Среди них есть канал свежих хитов, есть канал легкой спокойной музыки, канал энергичных клубных треков, канал рэп-хитов, гитарных песен, каверов и хитов 2000-х. Включайте в мобильном приложении Енистар или на нашем сайте и слушайте хит за хитом везде, где есть интернет. Ну а что, до прямого эфира через пару минут здесь Pink и Try.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Чем бабье лето похоже на женщину, спрашивали у вас?
3: За ее короткий век многие еще пытаются успеть и пожить, и побыть счастливым.
2: Смешно.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы» и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
4: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
6: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в «Стомике».
4: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
7: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
8: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
9: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
10: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
12: Партнер — препарат «Нанолар».
13: Аргентокия «Нанолар» представляет... Простыло горло? Вот удар.
14: Аргентокия Нанолар.
13: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

Ну вот они, великолепные Эйва, Макс и Кайго и их Whatever, которые очень изящно что-то нам с вами напоминают, правда? Whenever, wherever, Шакиры. Все верно, я уверен, Шакира одобряет и гордится. Да, ну а как у вас идут дела? 15:37, от меня, Вадим Усавина, вам большой привет, удачи!

0: делах и нескучной учебы. Удачи в учебе в том числе. Ну и вместе дальше давайте слушать LP и Lost in You. А еще Alok и Thug Life на подходе, и их кавер на Lady Hear Me Tonight. Ну и раньше остальных Профессор Грин и Эмили Санде. Через 5 минут на Инистар Read All About It.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Каждый вечер, когда мы садимся делать с ребенком домашку по математике, мы первым делом открываем черновик. Зачем?
2: Нам кажется, чтобы просто не испортить

0: помогает быстрее навести порядок в мыслях. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
2: Реклама. Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
4: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября.
5: Подвесное кресло всего за 299 рублей.
4: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Бабушка, откуда у тебя такие зубы?
8: Стомика.
9: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
10: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
11: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
14: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
15: Это была реклама. А дальше мировой хит.
16: Партнер спрей для носа «Аргентакея Ньюсепт».
17: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

Да, минутка на страничку нашего хит-парада на сайте unistar.by. На 18 месте в нашем свежем чарте ищите Fast Boy Music Sounds. Ставьте лайк. Голосуйте каждый день. Ну, кстати, после голосования на сайте открывайте мобильное приложение Unistar, переходите во вкладку ТОП-20, там находите Fast Boy и ставьте сердечко. Нажимайте лайк. Голосуем каждый день. Ну и к пятнице я пожелаю вашей любимой песне набрать как можно больше лайков, чтобы подняться повыше. Да что там повыше? В самый топ, на первое место. Тогда всю следующую неделю ваш фаворит будет чаще остальных звучать для вас на Unistar.

0: это лишь некоторые из многих прямо по курсу «Хит за хитом».
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу, как японские маты татами помогают людям успокоиться. А еще вы узнаете про антистресс-портал, где уже 20 лет транслируют, как растет трава.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
5: Имплантацию? Сделаем!
6: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
7: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
6: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
8: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
9: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
12: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
10: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
13: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка».

Добрый день, Беларуси, 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко встретился сегодня со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Переговоры проходили в Минске во Дворце независимости и длились 3 часа, сообщает Билта. Белорусский лидер заявил, что страна открыта для обсуждения с США любых вопросов, но с условием неукоснительного соблюдения договоренностей. Джон Коул, в свою очередь, отметил, что американские власти услышали недавнее заявление белорусского лидера о необходимости вернуть заблокированные в Ситибанке 44 миллионов долларов. Они обратились к банку с просьбой разморозить эти средства, и сейчас вырабатывается механизм, как это можно сделать. В Минлесхозе рассказали, почему осенью возрастает риск ДТП с дикими животными. Дело в том, что в сентябре у оленей начинается гон. Самцы активно перемещаются и теряют природную осторожность. На сентябрь приходится второй пик количества ДТП с участием крупных копытных. Особенно осторожными автомобилистам следует быть в сумерках и ночью и снижать скорость. Именно в это время животные могут неожиданно выходить на проезжую часть. В Минском метро загорелся мобильный телефон. Это произошло в воскресенье вечером на Немиге прямо в вагоне метро, пишут Минск Новости. Пассажиров попросили покинуть состав. Очевидцы сообщили, что телефон разделился на части, аккумулятор дымился, после чего послышался хлопок. К счастью, никто не пострадал. Вероятной причиной возгорания телефона стала неисправность, износ либо перегрев. Телефон аккуратно удалили из вагона на платформу станции. И в завершении выпуска. «Дикая охота короля Стаха» прозвучит в Большом театре Беларуси 17 сентября ко Дню народного единства. Как передает телеканал ОНТ, повесть Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха» часто называют историческим детективом и не менее часто сравнивают с «Собакой Баскервилей» Артура Конан Дойла. Опера на либретто по произведению Короткевича вернулась на сцену Большого театра Беларуси в 2021 году. В спектакле оживают страшные легенды таинственных болот Полесья. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Паркетный завод «Смолевичи» представляет свой стенд на выставке «Будэкспо». Натуральный паркет и паркетная доска от производителя. Большой выбор и честные цены. Успейте выбрать пол для дома.

0: Наверное, это геморрой.
1: Ощущения так себе.
2: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
3: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси без осадков, местами сгустится туман. В Бресте и Гродно будет плюс 11-13, в Гомеле, Могилеве и Витебске 7-9 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте будет до 26 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 21-23, в Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем плюс 21-23 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
4: Партнер прогноза погоды – препарат Nice Plus от Dr. Redis.
5: Коль, обувайся, идем домой.
6: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
5: Что с тобой, Коля? Коль!
6: Сустав, спина, ой, снова боль.
5: Что же делать?
6: Nice Гель.
5: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
7: Nice Гель меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
6: Вот это плюс.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и лактации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus для симптоматического лечения пациентов с закрытыми и осложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Dr. Redis Laboratories Limited. Хайдарабад, Индия.
8: Nice Plus помогает. Боль облегчает.
9: Большой привет! Как ваш вторник? В Беларуси 16.04. Через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него услышим много хитов и на наших FM-частотах, и в умных колонках Яндекса. Скажите колонке «Алиса, включи Инистар». И дальше вместе послушаем «One More Night». Это Адам Левин и Maroon 5.

0: Это яркая группа The Bauza и классный хит Magnetic. На Юни Старт только что в 16.21. От меня, Вадима Савина, большой привет всюду, где вы сейчас. Ловите нас не только на наших FM-частотах, но и в интернете. Включайте Юни Старт на платформе «Белорусский радиоплеер». Например, на сайте radioplayer.by или скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Добавляйте там Юни Старт в избранное, слушайте наш прямой эфир в отличном качестве. Узнавайте, что играло на Юни Старт, да-да. Ну и там же вы найдете ссылки на наши социальные сети. Ну а что до музыки вторника? Уже через пару минут в эфире Сара Коннор и From Sarah with Love.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Бантон.
3: Что за
2: это бантон? Хороший тон, такие изящные манеры, да, или правила приличия в обществе.
3: Это когда на правильном коне подъехал, да?
2: Да, вот именно так.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
1: Техника «Атлант» по выгодным ценам до 30 сентября на 21 век бай. Морозильный ларь «Атлант» объемом 208 литров всего 950 рублей. Холодильник «Атлант» объемом 341 литр и с двумя компрессорами 1499 рублей. Стиральная машина «Атлант» с загрузкой 7 килограммов 1039 рублей. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: Один день, три свадьбы, море интриг и музыка, которая не стареет. 16 сентября опера «Свадьба Фигаро» Вольфганга Амадея Моцарта на сцене Большого театра Беларуси. Любовь, ревность, переодевание, тайные записки, прыжки с балкона – все в одной комедии. Яркие костюмы, блестящие голоса.

0: сентября по 7 октября.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Умеренность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
3: Партнер магазина «Икапи».

Всем эспрессо! Сабрина Карпентер на Енистар. Главная бариста мировой музыкальной сцены. Объявляет кофе-брейк, чайную паузу. Ну что ж, кстати, она особенно поможет тем из вас, кому предстоит финальный рывок, чтобы доделать все дела быстренько на работе и не задерживаться сегодня после работы и не опаздывать домой. Сверяем часы 16:37 до нашего вечернего наконец-то шоу. Остается 20 минут. До него успеем послушать Тейм Импалу и Дженис Блэкпинк. Дракула для вас. Эта песня уже заряжена, а еще Дима Билан на подходе. Раньше остальных Кристина Агилера и Питбуль. От них через 5 минут Feel This Moment, от меня Вадима Савина.

0: Лена, вам спасибо огромное за классную компанию. Я вернусь к вам завтра, ну а сегодня желаю приятнейшего вечера вместе с Юнистар.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
3: Представьте, вы варите макароны на ужин и по привычке бросаете в кастрюлю щепотку соли. Зачем?
2: Большинство скажет, ну, чтобы не было пресно. Но у этой бытовой привычки есть крутой научный смысл, который школьники проходят на уроках химии. Соль меняет свойства воды и укрепляет крахмал в тесте. Именно она не дает макаронам развариться и превратиться в кашу. И вот интересный факт. Шеф-повара и физики советуют солить воду строго в тот момент, когда она уже бурно кипит. Если бросить соль в холодную воду, она растворится раньше времени и процесс закипания затянется. А если добавить ее вовремя, макароны сохранят идеальную форму и получатся точь-в-точь, как в хорошем итальянском ресторане. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упоминаем.

0: Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
4: 21 век бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
5: 21 век бай для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
6: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44 733 77 33 18+.

0: прочитай.
1: Остался всего один рекламный ролик. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно

0: 120.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Пробактолор.
2: Носик, ушко,
3: горло, ротик.
4: Для поддержки пробиотик.
5: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вига Бай».

0: выпуске весь вторник, и мы встречаемся в рамках «Наконец-то шоу». С вами Саша Кузырев, а значит, дорога домой будет не скучной. Кстати, задумывались, что вторник — это вообще день-невидимка. Про него не пишут песен, не придумывают мемов, ему не прощаются, не посвящают посты. Понедельник вообще получил какую-то такую драму. Пятница, праздник, ну даже четверг что-то себе там отвоевал, например, кофе с корицей. А вот вторник просто проходит. И вот в этом, кажется, его и есть главная фишка. Никто ничего от него не ждет. Никто на него не жалуется. Мне кажется, идеальный день. Согласны? Тогда давайте начинать наше общение. 610-9950 — это наш Телеграм. Ну и, конечно, продолжать слушать хит за хитом. I'm moving to the sound of Hugela, скоро в плейлисте. Споет Мари Краймбери, иначе все это зря. California Dreaming от Royal Gigolos. Но для начала мы с вами узнаем актуальные новости.
1: Наконец-то шоу. Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный

0: не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Мелдронат 250 миллиграммов.
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
4: Не нужно копить, можно сразу купить. Забирайте то, что нравится на 21 век бай прямо сейчас. Оплатите потом. Оплата частями через сервис Дольки. Легко, как по маслу. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар».
8: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Реальные денежные доходы белорусов выросли больше, чем на 8% за 7 месяцев этого года. Такие данные приводит Белстат. Зарплата занимает самую большую долю в общем объеме денежных доходов – 66,5%. На втором месте различные трансферы населению – пенсии, пособия и стипендии. Их доля равняется 22%. Доходы от бизнеса занимают почти 7%. В Белстате обратили внимание, что это чистые данные, без налогов и сборов, скорректированные с учетом инфляции. Число депозитов семейного капитала в Беларуси превысило 156 тысяч. Об этом сообщили в Минтруда. Там напомнили, что семейный капитал назначают многодетным семьям. С начала этого года его размер составляет больше 35 тысяч рублей. Как пишут Минск Новости, чаще всего многодетные семьи используют семейный капитал на улучшение жилищных условий. Это 80% случаев. Еще 10% досрочно тратят деньги на получение образования и 9% на медуслуги. Какие объекты построят в Минске в следующем году, выяснили Минск Новости. Например, две средние школы откроют в Соколе и в жилом комплексе «Северный берег», а также два детских сада в жилом комплексе «Минск-Мир» и в микрорайоне «Лошица». Закончат строить новый корпус дома-интерната на улице Выгодского, реконструируют также Пищаловский замок, главный корпус БГУ и Национальный художественный музей. И в завершении выпуска. Юра Борисов получил новую роль в Голливуде. Звезда «Анора» сыграет одну из главных ролей в дебютном фильме Сальмы Хайек «Арена», пишет Variety. Актриса также сама написала сценарий проекта и сыграет в нем вместе с Борисовым и Карой Делевинь. «Арену» описывают как эпическую романтическую историю о запретной любви и исцеляющей силе чувств. Съемки картины уже идут в Мексике. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек, доллар США – 3 рубля 2 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых.

рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Государственное предприятие УКС заводского района города Минска приглашает принять участие в долевом строительстве квартир по улице Карвата. Подробности по телефону 29 38 00 761. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами сгустится туман. В Бресте и Гродно плюс 11-13, в Гомеле, Могилеве и Витебске 7-9 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков

200 граммов. Вода минеральная Минская 1 рубль 99 копеек за 2 литра. Копеечка. Выгодные покупки. Рядом. Предложение действительно с 14 по 29 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: болезливостью, поэтому мы заставляем сердце биться чаще. И для этого у нас много разных кейсов. Например, рубрика «О чем говорят машины?»
1: «О чем говорят машины?»
0: Так вот, в этой рубрике я рассказываю о любопытном из мира моторов. И если брать количеством, пострадает качество. Так гласит мой сегодняшний заголовок. Судя по всему, так случилось с китайским автопромом. Автопроизводители пересматривают стратегию из-за многочисленных жалоб покупателей. Новинок много, а жалоб не меньше. Жалуются на рулевые механизмы, тормозные системы, подвеску, электрооборудование и еще много на что. Да, китайцы делают много и быстро. Они сократили цикл разработки новинок с 3 лет до 1 года. Только вдумайтесь, натурные испытания часто заменяют компьютерным моделированием, и последствия не заставили себя ждать. В стране решили принимать жесткие меры на самом высоком уровне. Кстати, вот знаете, из личного наблюдения, раньше китайский автопром путал только тот человек, кто не разбирается, а теперь путают даже те, кто разбирается, собственно, в автомобилях. Это, пожалуй, главный показатель роста. Кстати, какая у вас машина? И что думаете про китайский автопром? Наш чат открыт для ваших сообщений 610-9950. Ну а мы летим дальше, скоро расскажу о пробках.
2: Рубрику представляет компания «Автосеть. Шины и диски». Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вы слушаете
3: Радио
1: Юнистар.

0: улицы Одинцова до улицы Притыцкого. Учитывайте, формируя свой маршрут. Ну а мы летим дальше.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 15 по 21 сентября. Арбуз 1 килограмм, рубль 39. Буженина домашняя 1 килограмм, 15.99. А по карте лояльности стейк из форели всего 38.99 за 1 килограмм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 018-378-5040.

0: 31-20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер на закар.
3: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
1: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный. Назакар. Назакар. Назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное дыхание. Содержит оксиметазолин. Для взрослых и детей старше 6 лет спрей Назакар, Назакар Мента и Назакар Экстра увлажняющий. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом при беременности или грудном вскармливании.

0: Ну а прямо сейчас в эфире Нестар мы сыграем в рамках наконец-то шоу «Наша игра. Ценный кадр». Победитель получит в подарок набор конфет ручной работы «Bliss Taste» в торговом комплексе «Валерьянова». Сегодня попытается вспомнить тот самый кадр Валерий, который сегодня у нас на линии. Валерий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Валерий, ну уже скорее добрый вечер. Рассказывайте, как ваш вторник?
1: Ну, нормально, рабочая атмосфера, как положено, прошел, и слава богу.
0: Это хорошо. Валерий, смотрите, ну, если сказать, вот вы киноман или не киноман?
1: Сколько... Да, по советским фильмам я киноман, а по зарубежным я минусоман.
0: Ну, Валерий, сами, как говорится, дозвонились, сами выбрали, потому что сегодня-то у нас будет фильм зарубежный. У меня для вас задание по фильму 2016 года «Инферно». Он снят по мотивам одноименного романа Дэна Брауна и является продолжением фильма того самого очень крутого «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны». В центре событий профессор Гарвардского университета в исполнении, в шикарном исполнении Тома Хэнкса. Ну, я так немножечко вас погружу в сюжет, возможно, это вас и натолкнет на правильный ответ. Итак, смотрите, все начинается с выступления влиятельного бизнесмена, который рассказывает, что Землю ожидает шестая волна массового вымирания. Он создал вирус «Инферно» и спрятал его. Бизнесмена преследуют агенты Всемирной организации здравоохранения. Но тот совершает самоубийство. И после этого мы видим, как профессор приходит в себя в больнице. Так вот, как раз вам и нужна эта сцена. Профессора мучают жуткие видения. Он не может понять, где он, что с ним. И вспомните, что он делает как раз перед тем, как к нему приходит врач. Вариант номер один. Просит воды. Вариант номер два. Срывает повязку с головы. Вариант номер три. Встает с кровати.
1: 50 на 50 нельзя.
0: Знаете, если бы я разыгрывал миллион, тогда бы, Валерий, возможно, были бы еще подсказки. Но это всего лишь набор конфет, да, в любом случае классный подарок. Итак, один, два или три. Вот что подсказывает интуиция? Что бы сделали в советских фильмах?
1: А варианты еще повторите, пожалуйста.
0: Итак, просит воды, срывает повязку с головы или встает с кровати. Тут уже даже в Телеграм нам накидывают варианты, Валерий, поэтому даю вам ровно 3 секунды на принятие решения.
1: А давайте попробуем повязку, может, срывает.
0: Срывает повязку с головы? А знаете, что я вам скажу? А это правильный вариант, Валерий. Ну, интуиция сегодня работает отлично. Я вас поздравляю. Вы получаете в подарок набор конфет ручной работы «Bliss Taste» в торговом комплексе «Валерьяново». В «Bliss Taste» вы найдете широчайший ассортимент шоколадных изделий, подарочных наборы, букеты, конфеты и шоколада лучших мировых сортов. Для вас выполнены индивидуальные и корпоративные заказы. Приходите в «Bliss Taste». Ну а, Валерий, вы оставайтесь на линии. Я расскажу, где забрать уже ваш подарок.
2: Рубрику представляет торговый комплекс «Валерьянова». Покупки в радость.
3: Дорогие друзья, торговый комплекс «Валерьянова» запускает бесплатную маршрутку. Пусть наше радушие и свежие качественные продукты станут ближе. Отправление от метро «Уручье». Едем в «Валерьянова». Логойская, 5А. Это
2: радио Юнистар.

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вега Лизинг Авто». Подробнее на «Вегабай».
2: Наконец-то шоу. Наш вечер продолжается в компании «Хит за хитом». Меня зовут Саш Кузрев. Это «Наконец-то шоу». И знаете, вторник – это день вечных вопросов. Это совершенно нормально. Вот как настроить, как подключить, как сделать, что значит. Именно этим люди интересуются чаще всего именно во вторник. Мы, кстати, тоже найдем ответы на некоторые вопросы. Ну, например, сегодня мы с вами будем разбираться с таким вопросом. А что вы больше всего цените в своих коллегах? Ну вот расскажите о них. Давайте немножечко посплетничаем. Чем. Для этого у нас есть с вами Telegram 610-9950. Пишите в наш драйв-чат.

0: больше жизни.
1: Наконец-то шоу. Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Вау! В Толото розыгрыш джекпота каждую неделю. Хочу! Играй на Толото Бай! Джекпот ждет! Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
4: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
5: Организму нужен белок? Съешь баночку Нота впрок.

0: 029-395-7395.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Сыр «Сулугуни Люкс» 14 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Кофе в зернах «Сорса Бразилиан Бленд» 69 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк.Бел» и по телефону 29-144-70-00.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Макаронные вырубы «Барыла» у ассортименте 3,59 за 450 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
4: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
3: Больше жизни.
4: Мы часто слышим о невероятно полезных и таких же невероятно экзотических продуктах. Например, об авокадо и семенах чиа. Но что если настоящие суперпродукты лежат прямо у нас на виду, а некоторые из них прямо сейчас находятся в нашем холодильнике? Разбираемся, какие простые продукты мы недооцениваем, а они на самом деле чрезвычайно полезны. И я начну со свеклы. Хотя многие из нас вспоминают о ней только перед Новым годом, когда надо готовить шубу. Но этот овощ хорош и как отдельный продукт, содержащий массу полезных элементов. Свекла крайне полезна для работы печени. Также в ней большое количество витамина А, витамина группы В, фосфор, кальций и витамин П. А еще в свекле содержатся антиоксиданты, которые помогают бороться с токсинами и поддерживают молодость организма. Свеклу можно употреблять и в сыром, и в вареном, и даже в запеченном виде, поэтому полет фантазии в плане способов ее приготовления абсолютно не ограничен. Мимо морских водорослей мы проходим в магазинах каждый день, а они по своим питательным качествам превосходят все остальные виды растений. Там витамины А, С, Д, К, ПП, а также фолиевая кислота. Самый известный вид водорослей – ламинария или морская капуста. Она прекрасно сочетается с рыбой, салатами и сыром тофу. Мы привыкли думать, что самая полезная рыба непременно красная. Но что если мы обратим внимание на сардины? Мясо этой морской рыбы богато омега-3 и омега-6 жирными кислотами. Считается, что сардины в два раза полезнее белой рыбы и сельди. Сардина содержит комплекс витаминов и рыбий жир, который помогает не только улучшить состояние кожи, но и понижает холестерин. А еще жирные кислоты в этой рыбе обладают противовоспалительным и регенерирующим действием. Вот почему полезными свойствами обладают не только экзотические продукты, но и те, что привычны для нас с детства. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
3: Больше жизни.

0: в науку. Но пока что у экспертов ничего не получилось, они построили небольшое здание размером с пробку от бутылки. Так что до настоящего дома еще очень и очень далеко, как, собственно, и до самого Марса.
1: Рубрику представляют автомобили «Хавейл».
2: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный «Хавейл Дарго» готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм.

8 режимов движения для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед. Радио «Юг».

0: Бигализинг авто.
1: Наконец-то шоу. 17.44 в стране. С вами наконец-то шоу Саша Кузрев. Запускаем наш драйв-чат. Напомню, мы с вами общаемся через наш телеграм 610-995-0. Пишите туда. Сегодня у меня вопрос такой. Что больше всего вы цените в своих коллегах? Ну, расскажите о коллегах. Их необычные влечения, уникальные способности. Кто-то любит читать книги во время рабочего процесса, хотя вроде бы нужно было сконцентрироваться на рабочем процессе. Кто-то любит вот так, тихонечко, на 5 минут открыть любимый сериал, посмотреть. А кто-то, возможно, из коллег просто не представляет свою жизнь без рилсов. Приходит на работу и с самого утра до вечера их снимает. Но и это не является его прямой обязанностью. В общем, жду ваше сообщение, пишите. Ну а прямо сейчас хочу коротко рассказать о пробках. По данным сервиса пробки Яндекс.Пробки, 7 баллов. Очень серьезные затруднения, и в основном пробки у нас скопились на МКАДе.

0: информации компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама. Сантехно в ОМА. Скидки до 40%. Мойка кухонная с дозатором Рене 299,99. Инсталляция Цирсонит 379,99. Тумба с умывальником Гарда Верона 519,99. С 14 по 30 сентября. Пора в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
0: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609. Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». 3 состава жюри, 3 вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
4: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокия Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

Напомню, сегодня в нашем драйв-чате мы обсуждаем наших любимых, замечательных коллег. Расскажите о них, про необычные увлечения, чем они занимаются. Возможно, у кого-то есть какие-то определенные способности. Вот я скажу, что у меня есть отличный друг, практически коллега в прошлом, у которого есть целая коллекция автомобилей. Причем таких советских автомобилей. Я, конечно, боюсь представить, сколько было потрачено денег, времени на создание этой коллекции. Да и можно ли назвать коллекцией три автомобиля в гараже? Но вот это почему бы нет. Есть, кстати, вариант классный от Ольги. Ольга Олеговна, она подписана в Телеграме. Больше всего вот меня немножко выматывает не работа, а коллега напротив. Ну, я так понимаю, что это про уникальную способность. Он сидит через проход и весь день бубнит себе под нос, не разговаривает ни с кем, просто комментирует. Ну, кто там, что там...

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига. Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».

0: вами Саша Козырев и музыка, которая дает нам наконец-то выдохнуть, перезарядить свои внутренние батарейки и продолжить работать с новыми силами. Да, они нам пригодятся, до пятницы очень далеко, но мы на Юнистар изобрели машину времени, ведь хит за хитом действительно ускоряют время и рабочий процесс пролетает незаметно. Поэтому пускай сегодня звучат хиты, Brax XTN скоро в динамиках. Тату споет Capital Cities чуть раньше. Сделаем небольшую паузу, узнаем актуальные новости, а потом продолжим наше общение.
1: Наконец-то шоу. Реклама.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.

0: 029-395-7395.
1: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в «Березе» приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно, обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.

0: Электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
3: Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка».

Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко встретился сегодня со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Переговоры проходили в Минске во Дворце независимости и длились 3 часа, сообщает Билта. На встрече обсуждали возврат белорусских денег, которые застряли в американском банке. Ранее глава государства публично озвучил проблему невозврата Беларуси 44 миллионов долларов. Джон Коул поддержал требования белорусского президента, признав его правоту. Американская сторона обратилась к банку с просьбой разморозить эти деньги. Сейчас вырабатывается механизм, как можно это сделать. Октябрь и ноябрь в Беларуси могут оказаться теплее обычного. На это указывают сразу 2 сезонные климатические модели – канадская и американская. По их свежим расчетам, температура будет превышать климатическую норму в течение следующих 2 месяцев примерно на 1-2 градуса. Так что резкого холода и раннего прихода зимы пока не предвидится. В октябре возможны продолжительные периоды сухой и мягкой погоды. Та самая затяжная золотая осень. Впрочем, совсем без заморозков не обойдется. Они возможны по ночам. В Китае растет число заболевших новым вирусом. Как передает телеканал ОНТ, заражение происходит через укусы иксодовых клещей. Пока не существует лекарства, которое могло бы напрямую бороться с этим возбудителем. При этом жителям Беларуси не стоит опасаться китайского вируса, говорят эпидемиологи, потому что клещи-переносчики в нашей стране не водятся. Об этом заявили в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. И в завершении выпуска. На Марсе обнаружили объект, удивительно похожий на морду медведя. На фото, которое сделали на борту орбитального аппарата НАСА, отчетливо видно,

0: голова. РИА Новости пишут, что необычный образ сложился из деталей рельефа. Глазами оказались два кратера. На месте носа находится вулканический холм, а контур головы образует круговой разлом. Марс, кстати, уже не впервые подбрасывает подобные визуальные загадки. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. И к новостям компании профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продолжает прием конкурсных проектов. Премия определит наиболее эффективные бренды и агентства в сфере маркетинга по признанным международным стандартам. Прием конкурсных проектов открыт онлайн до 23 сентября включительно на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Он возвращается. Новый Белджи X50. Любимый дизайн в обновленном формате. Комфорт, простор и уверенность для каждого. 17 сентября старт продаж в Беларуси. Белджи создан быть рядом.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами сгустится туман. В Бресте и Гродно плюс 11-13, в Гомеле, Могилеве и Витебске 7-9 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте будет теплее всего до 26. В Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 21-23, в Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем плюс 21-23 и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
3: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности или в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.

0: напряженного дня. Садишься, включаешь, и все мысли уже точно не про отчеты. Но если вдохновение от песни «Нас не догонят» заставляет нажать на газ, лучше подумайте. В городе пробки, будьте аккуратнее. Ну а мы в рамках «Наконец-то шоу» поговорим про новости из автомира.
1: О чем говорят машины?
0: Это рубрика, в которой мы рассказываем о любопытном из мира моторов. Так вот, дворники скоро исчезнут. Так, без паники, речь про щетки стеклоочистителя. В компании Tesla уже кое-что для этого придумали. Инженеры компании предлагают заменить классические стеклоочистители на камеры и лазеры. Система сама будет распознавать загрязнение на поверхности стекла, где и что надо почистить. Ну и сама же удалит все с помощью лазера. Стекло при этом обрабатывается специальным покрытием, чтобы не испортить. Классная технология. Ну, я бы, конечно, хотел получить функцию отгонять птиц. Ведь говорить это к деньгам, ну, как-то уже надоело. Пока это приносит деньги только на автомойке. Поэтому ждем обновления, будем тестировать. Это, по крайней мере, звучит поинтереснее, чем новый iPhone.
2: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу продолжается. С вами Саша Козырев. И пока кто-то стоит в пробках, мы с вами, друзья, сыграем. Ведь кто-то доступен в руках держит телефон. И поэтому я вам предлагаю открыть прямо сейчас телеграм. Запомнить номер 610-995-0. Впереди у нас игра «Прозевать невозможно». Победитель получит в подарок набор кормов для собак и кошек от компании ВВП «Зоовет» и ее проекта «Мой питомец». А что будет происходить? Прямо сейчас я вам поставлю участок одной классной песни. Ну, скажу, что это будет песня «Зиверт». В какой-то момент Юля, ну, бывает такое, устал исполнитель на концерте и зевнул чуть-чуть, но какое-то слово было пропущено. Какое слово? Я жду от вас правильный ответ в наш телеграм 610-9950. Итак, слушаем.

варианты на номер 610-9950 отправляйте, а я пока расскажу, что нас с вами ждет на дорогах столицы. Ну, во-первых, главное затруднение у нас на МКАДе от Логойского тракта до Раубичской. Целых полчаса

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Реклама.
2: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пельмени «Бабушка Аня» домашние 8 рублей 99 копеек за 1 килограмм. Порошок для стирки «Тайт Автомат» «Колор» 12 рублей 99 копеек за 2,5 килограмма. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 14 по 27 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. «Кухни-модуль» – здесь все по уму.

комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт. Для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания.

Подтвердите, итоги нашей игры прозевать невозможно. Во-первых, огромное спасибо всем, кто прислал свои сообщения. Было много вариантов, причем некоторые варианты даже повергли меня в шок. Ну, тут кто-то написал «скрывать пропущенное слово». Во-первых, давайте послушаем сначала задание, которое звучало в эфире.

Не знаю, как у вас-то получилось вписать в ритмику хита, но получилось. Маша, кстати, отдельное спасибо, написала даже голосовое сообщение и отправила в Телеграм, где она пропела целую строчку, практически как Зиверт. Ну, к сожалению, программный не разрешил поставить ваше голосовое в эфир. А на самом деле, правильный ответ, и с ним справилось 99% тех сообщений, которые вы прислали к нам сюда. Давайте услышим его.

0: Дати, Егор, последние цифры номера 9087, справился раньше всех. Егор, тебе большой привет, ты победитель, ты наш сегодняшний. Получаешь подарок, набор кормов для собак и кошек от компании ВВП Зоовет и ее проекта «Мой питомец». Ну а 19 и 20 сентября приходите в ТРЦ Палаццо на юбилейную шоу-выставку кошек «Бэби Салон Котят». Осенние легенды, проекту 10 лет. Вас ждут увлекательные презентации редких и экзотических пород, большая шоу-программа, конкурсы и сюрпризы для зрителей. Поэтому всех ждем. Ну а мы слушаем дальше. Хит за хитом.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания ВВП Зоовет. Корма Супер Премиум и Холистик классов Блиц Оптима Нова и Травет Плюс от компании ВВП Зоовет – это оптимальные и по-своему уникальные рационы на основе свежего мяса и натуральных ингредиентов для здоровой и счастливой жизни ваших питомцев. Подробности на vvpzoovet.by.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитром.

0: шоу «Спрей для горла Пеларго».
1: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
2: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП» Великобритания.
3: Шоу. 18:30 в стране. Этот вечер мы с вами в одной компании. С вами в рамках «Наконец-то шоу». Я, меня зовут Саша Кузырев. И сегодня мы с вами не только играем, но еще, напомню, общаемся в нашем драйв-чате. И сегодня я спрашивал: расскажите про увлечения ваших замечательных коллег. Вот что-то необычное, возможно, что-то интересное. Вот кто-то занимается из ваших коллег, например, бальными танцами. И все это знают в офисе. Просто он в ритме «ча-ча-ча» приходит на работу и также уходит под аплодисменты коллег. В общем, если такое было, обязательно напишите 610-9950, пообщаемся. Ну и, конечно, этим вечером будем слушать с вами хит за хитом «Дай-дай» от Барна Бой, Шакиры, скоро. Чуть раньше группа «Hello March». Софи Элис Бэкстер, Джуниор Салдера, скоро. Ну а впереди у нас рубрика «Вось так мова». Наша звезда Кайла очередной раз расскажет нам что-то новенькое.

0: Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдранат. Милдранат.
1: Милдранат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдранат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвии. На правах рекламы. Милдранат 250 миллиграммов.

0: всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на belgivir.by и по телефону 029-395-7395.
1: Digital брендинг, креатив, принт, медиа, инновации. Фестиваль рекламы «Лама». Три состава жюри, три вертикали, 173 номинации. Загружайте работы на lamafest.by.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
5: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
3: Это была реклама.
6: Для детей старше 16 лет. «Вось так мова» на Юнистар. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
7: С 8 по 21 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Кава молотая «Ламацца Крыма» 22,99 за 250 грамм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44,569,33.
8: Привет, меня зовут Кайля, я приехала в Беларусь из Венесуэлы. Приехала и осталась, и мне здесь очень много нравится, в том числе белорусский язык. Давайте учить его вместе. Надеюсь, завтра с погодой нам повезет. У меня большие планы. Слухайте прогноз на дворе. Так говорят обычно в эфире. Кстати, узнала недавно, что в белорусском языке слово «погода» обозначает именно хорошую погоду, когда светит солнышко и сухо. А вот если дождь идет, то тут очень много слов для его обозначения. Если морозит, это «имжа». Если лед, как из ведра, это «залева». А если пошел вместе со снега, то это «крупа». Надеюсь, до крупы нам еще далеко. Хочется погреться.
6: «Вось так мова». «Вось так мова».

действует как лекарство. Это давно уже доказали европейские неврологи. Прикосновения не только снижают уровень тревожности, но могут даже снимать болевые ощущения. Причем на взрослых объятия действуют так же, как и на детей. Интересно еще и то, что даже обнимашки с подушками и одеялами полезны для здоровья. Так что если вы сейчас в очереди в аптеке, обнимите соседа. А вдруг отпустит? Ну а если любимого человека нет рядом, как вы поняли, обнять можно что угодно. Но как потом это объяснить? О, непонятно. Но

0: клиренс 200 мм, 8 режимов движения для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго» надежно движет вперед.
1: Это Юнистар.

0: шоу «Спрей для горла» и «Ларго».
1: Друзья, уже через пару минут мы в нашем формате драйв-чат с вами немного пообщаемся. Напомню, что я вас просил написать истории про ваших замечательных коллег. Что больше всего вы цените в них? Возможно, с ними какие-то были связаны интересные события. Возможно, у них интересные увлечения, о которых хочется рассказать абсолютно всему миру. Есть уже определенное количество сообщений, а их озвучу я совсем скоро в эфире, буквально после одной песни. Ну а прямо сейчас хочется поделиться с вами дорожной информацией. 6 баллов из 10 возможных по данным сервиса Яндекс.Пробки. Где у нас самая крупная пробка? Всехсвятская улица от Калиновского до Городецкой улицы. Время проезда 25 минут. Ну а скорость движения, судя по GPS, около 2 км в час. Вы понимаете, что вы стоите, а кто-то пешком вас обгоняет и просто нагло улыбается и машет рукой. Улица Янки Купала от Интернациональной до улицы Максима Богдановича. Там и вовсе скорость потока 1-2 км в час и 15 минут придется потратить на время проезда этого участка. Улица Сурганова, Орловская улица от Куйбышева до Сморговского тракта. Это, по крайней мере, самое крупное затруднение к этому часу. Поэтому корректируйте свой маршрут. И, конечно же, всем приятного вечера.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31.

0: декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.
2: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
3: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
4: Видеоконтроль от Белтелеком – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
5: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.

0: 8-800-300-3120.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Всем привет! Я директор пиццы «Лисицы», и я ненавижу понедельники. Поэтому акция «Пицца-вторница» во вторник, а не в понедельник. Только сегодня 40% скидки на каждую вторую пиццу в чеке. Увидимся!
3: Акция действует до 15 декабря включительно. Подробности на сайте pzz.by или по телефону 755-66-55.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
4: Прилипал, всех собирай, мини-копеечку играй.
5: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

Саша Кузрев, и пришло время разбираться с теми сообщениями, которые уже прилетели к нам в Телеграм по номеру 610-995-0. Сегодня мы говорим про ваших замечательных коллег. Есть парочка классных историй. Вот, например, Катя танцует бальные танцы, и она об этом рассказывает абсолютно всем. Ну, собственно, сообщение прислала у нас Инна, и она рассказывает про свою коллегу. Но, конечно же, она рассказывает о самой Кате, но не сразу. Она сначала спрашивает: а ты когда-нибудь вообще пробовал вальс? Ну, как бы издалека, конечно.

0: скажут, что у них открытый набор. Ну, слушайте, я понимаю, я вот по такому принципу попал на бачату. Но кто же знал, что, приходя со своей, ты танцуешь с кем угодно, но только не с ней во время полуторачасового занятия. В общем, бывает. Катя и Инна, вам большой привет. Тут сообщение уже пришло от Ивана. Так, он рассказывает про своего коллегу, его зовут Дима. Дима собирает модели, самолеты, машинки, танки. Все это стоит у него на столе, на полке, над столом, на подоконнике. Ну и когда приходят к нам новые сотрудники, они в первые две недели очень сильно удивляются. И да, один даже стажер спросил, а где тут вообще игровая зона? Слушайте, ну, я вот хочу поддержать на самом деле Диму. Во мне тоже живет вот такой внутренний ребенок. Вот иногда хочется зайти в магазин, купить, ну, не знаю, вертолет на радиоуправлении. Или лего. Ну, просто вот повозиться с ним пару часов и все, спрятать куда-то в полку. Ну, обычно вот так заходишь, смотришь на лего за 1500 рублей, думаешь, не сегодня. Сегодня я побуду взрослым. Есть еще одно сообщение у нас от Марины. Итак, у них есть коллега, которую зовут Лена, и она увлекается, вот сейчас такая модная штука, косплеем. Мы узнали об этом не из разговора, мы узнали, когда она однажды в пятницу, вот вечером, написала в рабочий чат. Ребята, завтра фестиваль, но мне надо с утра заехать в офис за ноутбуком, я буду в костюме, не пугать. Мы, конечно, решили, что это так фигурально, это было не фигурально. В субботу в 8 утра в офис входит персонаж из аниме. Вот это класс. У меня, конечно, вопросов возникает больше. Марин, слушайте, а вы еще и по субботам работаете? Ну, вы трудоголики. Я думаю, что точно такая перезагрузка нужна для рабочего процесса. Поэтому всем огромное спасибо за ваше сообщение. Напомню, что наш драйв-чат продолжается. Пишите по номеру 610-9950 в наш Телеграм. Ну, а мы летим дальше.
1: Рубрика представляет Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
4: Вы слушаете
5: Радио Юнистар.

0: просто рабочий. И это, пожалуй, самое честное описание рабочей недели. Какое можно придумать? Остальные дни просто понедельник, который еще не понял, что уже не вторник. В общем, вот такая вот философская мысль накатила сегодня под вечер. Ну а давайте еще и добавим в этот вечер немного музыки, чтобы перестроиться после рабочего процесса. Мизма совсем скоро споет «Hello». Holy Flame. Классный хит, будем подпевать вместе через пару минут в эфире Unistar, чуть раньше Amel Band. Ну а прямо сейчас узнаем актуальные новости и продолжим.
1: Реклама. Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: 18 сентября в Минске пройдет 14-я выставка-презентация «Содружество». Тема встречи – бунтарство и смелое решение в бизнесе. Гостей ждут десятки стендов с маркетинговыми решениями, живое обучение с профессионалами рынка и дискуссионные панели с разбором реальных проектов. Мероприятие для специалистов в сфере маркетинга, PR и HR. Подробная информация, регистрация для гостей и условия партнерского участия на сайте sodrujestvo.by.
3: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно! И это так круто!
4: Дорогая, купил путевки в Египет.
5: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
4: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
5: Никто не останется без подарков.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
6: Это была реклама.
8: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
9: «Белювелирторг» поздравляет всех именинников сентября и дарит дополнительные бонусные скидки по 20 сентября. Подробности на «Белювелирторг.бай» и по телефону 029-395-7395.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. ГАИ объявила масштабные рейды в Минской и Гродненской областях. Начиная с этого дня, инспекторы усиливают контроль за маршрутками, такси и теми водителями, которые обгоняют не по правилам. Акция под названием «Безопасный обгон» будет идти до пятницы в Минском регионе и до конца недели в Гродненском. Инспекторы предупредили, что за несоблюдение правил водителям грозит штраф до 450 рублей и лишение прав на один год. Республиканский диктант ко Дню народного единства напишут в Беларуси 17 сентября. Об этом рассказали в Минобразовании. Начнется диктант в 11 утра. Текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов. Написать диктант можно будет как онлайн, так и в учреждениях образования по всей стране. Прямая трансляция диктанта пройдет на ресурсе «Молодьбай». Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый. В Минлесхозе рассказали, почему осенью возрастает риск ДТП с дикими животными. Дело в том, что в сентябре у оленей начинается гон. Самцы активно перемещаются и теряют природную осторожность. На сентябрь приходится второй пик количества ДТП с участием крупных копытных. Особенно осторожными автомобилистам следует быть в сумерках и ночью и снижать скорость. Именно в это время животные могут неожиданно выходить на проезжую часть.

0: Этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами сгустится туман. В Бресте и Гродно будет плюс 11-13, в Гомеле, Могилеве и Витебске 7-9 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте будет до 26 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 21-23, в Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем плюс 21-23 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Nice Plus» от «Доктор Редис».
2: Коль, обувайся, идем домой.
3: Сейчас нагнусь я. Ой-ой-ой.
2: Что с тобой, Коля? Коль!
3: Сустав, спина, ой, снова боль.
2: Что же делать?
3: Nice Gel.
2: Ой, Nice Plus зовут его теперь.
4: Nice Gel меняет название на Nice Plus. Состав без изменений. Nice Plus содержит 4 компонента, которые помогают уменьшить боль и воспаление.
3: Вот это плюс.
4: Реклама, лекарственный препарат перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан при беременности и локации. С 18 лет не применять препарат более 10 дней без консультации врача. Nice Plus для симптоматического лечения пациентов с закрытыми неосложненными травмами мягких тканей и опорно-двигательного аппарата легкой или умеренной степени тяжести. Производитель Dr. Reddy's Laboratories Limited, Hyderabad, India.
5: Nice Plus помогает боль облегчать.

0: классный хит. Тону. Надеюсь, этим вечером вы не утонули в рабочих вопросах и прямо сейчас находитесь где-то по пути между работой и двигаетесь в сторону дома, поэтому вам приятного вечера. Но если все-таки еще на работе, держитесь. Я мысленно с вами. Меня зовут Саша Козырев, и прямо сейчас в рубрике «О чем говорят машины» расскажу о любопытном из мира мотора.
1: О чем говорят машины?
0: Вот смотрите, какие советы вы, как автомобилист, постоянно слышите. Не гоняй на дорогах, соблюдай ПДД, регулярно проходи техосмотр, держи машину в чистоте, следи за подсказками мужа за рулем. А вот, знаете, лет 100 назад вы могли услышать не такое. Сегодня, например, совет иметь хорошее кожаное пальто и перчатки. Звучит странно. А в начале прошлого века, когда большинство машин было открытыми, без них нельзя было обойтись. Еще советовали возить с собой запас топлива и инструменты, ведь заправки только появились, а шофер должен был иметь абсолютно все. А как вам совет проверять бензин палкой? Чтобы понять, сколько осталось бензина, водителям официально рекомендовали возить с собой обычную чистую деревянную палочку и опускать ее прямо в бензобак. Ну, все-таки технологии — это хорошее дело. Хорошо, что сейчас можно обходиться без кожаного пальто и палки. Хотя, вот давайте честно, какая девушка откажется от новенького кожаного пальто? Ну и тем более, надеюсь, ваша вторая половинка умеет читать намеки.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
1: Хит за хитом.

Это наконец-то шоу, с вами Саша Кузырев, и сегодня в нашем драйв-чате мы обсуждаем ваших коллег, увлечения, странности. И если вы сейчас задумались, а что я про них вообще знаю? Может, пришло время что-то поменять, ведь работа — это огромная часть нашей с вами жизни. И хочется, чтобы чуть больше знать про тех, с кем вы проводите огромное количество времени рядом. Даже чуть больше, чем с семьей, про их увлечения, про их, не знаю, занятия, про их странности. Ну, кстати, вот были сообщения в нашем чате, я их еще пока не озвучивал, что многие увлекаются астрологией. Кто-то там пишет натальную карту, кто-то увлекается просто картами. Ну, я так понимаю, все-таки, наверное, картами Таро, хотя если обычными, ну, по крайней мере, в вашем офисе не скучно. Про астрологию мы немного поговорим. Подготовил для вас деловой гороскоп, а о нем через 10 минут. Пока что хит за хитом.

0: неделю. Хочу. Играй на Toloto Buy. Джекпот ждет. Телефон 017-329-2129. Срок проведения с 9 сентября по 7 октября.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Вечер музыки и поэзии. Созвучие. В музыкальной гостиной Татьяны Старченко будут звучать стихи Тютчева, Пастернака, Цветаевой и других поэтов. В исполнении фортепиано и виолончели гости вечера услышат музыку Баха и Генделя, Чайковского и Шопена, Сибелиуса и Десятникова. Малый зал Белгосфилармонии. 25 сентября. Для зрителей старше 6 лет.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер – препарат Пробакталор.
5: Носик, ушко,
6: горло, ротик.
7: Для поддержки – пробиотик.
8: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП.

0: Предлагаю немного прибавить звук в динамиках, особенно для тех, кто верит в гороскопы, кто внимательно ориентируется. Если честно, я хоть и скептик в этом вопросе, но нет, да прислушаюсь. Посмотрю обязательно, что же ждет меня завтра. Деловой гороскоп специально для вас. Итак, Овен, ожидается, что вы получите премию или прибавку к зарплате. И если вы уже вот так ехидно потираете ручки, то знайте, астрологи вам говорят, не спешите тут же после получения вашей той самой прибавки зарплаты бежать в магазин и тратить ее. Хотя я уверен, что у многих уже есть избранные подарки на маркетплейсы, которые они хотят себе прикупить, поэтому тратьте деньги с умом. Тельцы. Ну, здесь на самом деле все максимально коротко. Розовые очки спадают, но у вас удачный день на этой рабочей неделе. Как проверять свою удачу, тут пока непонятно. Я как телец вообще в замешательстве. Близнецы. Завтра, вот знаете, такое время, когда нужно побыть дома наедине с самим собой. Осталось только понять, как это донести до руководства вашей компании, вашей фирмы, вашего предприятия, что, ну, хочется вот дома посидеть, не хочется идти на работу. Но как же повезло тем близнецам, у которых есть отдельный кабинет на рабочем месте. Класс. Раки. Завтра день как нельзя лучше подходит для освоения нового вида деятельности. Хобби, спорт, которыми вы давно мечтали приобщиться. Поэтому, возможно, пришло время послушать ваших замечательных коллег и с кем-то отправиться на бальные танцы, сходить поиграть в падл или настольный теннис. Почему? Классные варианты. Львы, завтра судьба даст вам понять, что с какими-то комплексами, связанными с вашей уверенностью в ваших карьерных делах, пора прощаться. С чем и как, вот завтра львы нам и расскажете. Девы, настанет ваше время блистать. Поэтому, девы, уже сегодня вечером можете выбрать тот самый блестящий наряд, чтобы с самого утра вы блистали на весь офис. Итак, весы. Не самый подходящий день для того, чтобы питать несбыточные надежды или лелеять те или иные мечты, которые вы планируете в скором будущем воплотить в жизнь. В общем, завтра суровая реальность, мечты в сторону, только рабочий процесс. Скорпионы. Завтрашний день принесет вам немало волнений. Поэтому готовьтесь. Нервная система завтра будет проходить целую проверку на прочность. Стрельцы. Будет денек идти словно в режиме замедленной съемки. Вам будет казаться, что каждая минута длится как целый час. Поэтому предлагаю завтра внимательно слушать Юнистар. Ускорим ваш рабочий процесс. Козероги. Завтра звезды не рекомендуют вам увлекаться разговорами с вашими коллегами в рабочее время. Чем это чревато, к сожалению, звезды не расшифровывают, но я бы не стал проверять. Водолеи. С этого дня вам следует полагаться только на себя и ни на кого больше. Это, знаете, как в школе на контрольной, когда вам говорят: «Так, все, не списывать» или поставят двойку. В общем, не хотите двойку от вселенной, тогда, водолеи, прислушайтесь. Ну и рыбы, настало время продемонстрировать всем вокруг, что свою должность вы получили не за красивые глаза. В общем, рыбы, удивляйте, восхищайте. Ну а мы же просто вас поддержим.
1: Это Юнистар.

0: Шоу продолжается, как и наш сегодняшний вечер, 19:34 в стране, и мне хочется пожелать отличной дороги, дороги пустые, свободные. Ну а мы сегодня в нашем драйв-чате обсуждаем наших замечательных коллег. Делимся, восхищаемся. Вот мы уже не раз узнавали о том, что какие способности есть у коллег. Кто-то занимается аниме, кто-то делает расклады. Ну, не во вред рабочему процессу, где-то так, в обеденное время. Но самое главное, что все коллеги кооперируются вокруг таких людей. Это круто, поэтому поделитесь своими историями про ваших замечательных коллег. 610-9950. Продолжим наше общение через несколько минут. Ну а пока что расскажу, какие хиты взбодрят наш вечер. Sad Girl от Bebe Rexha, David Guetta скоро в эфире. Послушаем классных белорусских ребят, наших фаворитов Parade of Planets уже скоро. Wake Me Up для кого? Для тех, кому нужно взбодриться этим вечером, от Avicii, Aloe Black скоро в эфире. Ну а впереди у нас рубрика «Надо знать», и в ней мы поговорим про то, с чем сталкивается каждый родитель – делать уроки с детьми.
1: Реклама. Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa

0: и по телефону 120.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline.

0: Инсинема – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
1: Это была реклама.
2: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
3: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
2: Надо знать.
4: Каждый вечер, когда мы садимся делать с ребенком домашку по математике, мы первым делом открываем черновик. Зачем?
3: Нам кажется, чтобы просто не испортить чистовую тетрадь. Но психологи доказали, этот простой листок отключает в нашем мозге страх ошибиться. Когда школьник или взрослый пишет на чистом красивом бланке, он слишком сильно отвлекается на аккуратность. Это мешает сосредоточиться и немного мешает логике. Но стоит взять обычный черновик, мысли текут свободнее и сложные задачи решаются в два раза быстрее. И вот интересный факт. Исследования показывают, что привычка делать наброски на бумаге заметно повышает продуктивность взрослых на работе. Запись рабочих идей или планирование семейного бюджета на обычном клочке бумаги снимает лишний стресс и помогает быстрее навести порядок в мыслях. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
2: «Надо знать».

0: Шоу, как и наш сегодняшний вечер уже на финишной прямой. И знаете, где-то мне попалась фраза, что вторник – день, когда люди гуляют просто так. То есть мы чаще делаем что-то незапланированное. Ну, например, кафе без повода, другая дорога домой, просмотр сериала, который не собирались совершенно смотреть, получать понедельник – это по плану, среда – по инерции, четверг – ну так, на морально-волевых, а вот во вторник как-то само получается все спонтанно. И это классно. Кстати, еще классную новость нашел для вас, сейчас расскажу.
1: Вдогонку.
0: Да, даже если книги кажутся вам не слишком большой ценностью, сохраняйте, ну вот хотя бы обложки. Вот представьте, что обложку комикса «Астерикс и Обеликс» продали на аукционе почти за 1,5 миллиона евро. Об этом рассказали на .by. Оригинальный комикс вышел в середине 60-х, а обложку рисовал известный французский художник и писатель Альбер Удерзон. Но вот меня больше интересует, как можно вообще купить обложку, а, собственно, комикс-то не купить. Да еще и за такие деньги. А вы бы решились?
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Вы слушаете
3: Радио Юнистар.

0: В общем, было много классных сообщений. Вот одно из них прилетело недавно от Даши. Даша пишет, что мои коллеги как группа BTS. Вот они, справа налево. Они поймут. Такая небольшая приписочка по скриптам. Слушайте, ну, во-первых, Даша, вам огромное спасибо. А если вы хотели сказать, что ваши коллеги красавчики, это принято. И большой привет от Unistar. Есть еще одно сообщение от... Так, как же вы подписаны? Просто два котика в названии аккаунта. В общем, надеюсь, вы поймете. Сообщение идет про Антона, который занимается рилсами в компании. Это было его личным делом. Если бы он рассказывал нам об этом каждый день... Не рассказывал каждый день. Вот вчерашнее видео, ну, как бывает часто, 40 тысяч просмотров, пьет кофе, молчит, потом сразу начинает. А знаете, я уже 43. Мы делаем вид, что работаем, он делает вид, что, ну, просто так. Упомянул между делом. Один раз он снимал рилс прямо в переговорке, мы зашли на встречу, а он стоит с кольцевой лампой и говорит в камеру что-то про продуктивность. Я за него рада, вот честно. Чувствуется, конечно, небольшой скепсис, но в любом случае вашему Антону большой привет. Возможно, он просто хочет стать блогером, поэтому пускай его начинания сбудутся. Огромное спасибо за ваше сообщение, всем, кто откликнулся, всем, кто написал. Завтра продолжим. Выбираю тему для вас, чтобы она действительно попала в сердечко. Ну а пока что хит, который понравится абсолютно всем. Enrique Iglesias, Ring My Bells.
1: А дальше мировой хит.
2: Партнер на закар.
3: Что ты сморкаешься, как дятел?
4: Все мне уши излохматил.
3: Если хочешь облегчение, спрей на закар про увлажнение.
5: На закар про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с листком, вкладышами, проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, меня зовут Полина Летова, и уже завтра я расскажу, как японские маты татами помогают людям успокоиться. А еще вы узнаете про антистресс-портал, где уже 20 лет транслируют, как растет трава.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

0: Осторожными автомобилистам следует быть в сумерках и ночью и снижать скорость. Именно в это время животные могут неожиданно выходить на проезжую часть. Чтение художественной литературы ради удовольствия улучшает память и развивает эмпатию, считают британские ученые. Недавние исследования показали, что дети, которые рано начали читать для удовольствия, получали более высокие результаты за тесты на вербальное обучение и память, и у них было меньше признаков стресса, депрессии и меньше проблем с вниманием, агрессией и качеством сна. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 49 копеек. Доллар США – 3 рубля 2 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 59 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами сгустится туман. В Бресте и Гродно будет плюс 11-13, в Гомеле, Могилеве и Витебске 7-9 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте будет до 26 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 21-23, в Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем плюс 21-23 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами сгустится туман. В Бресте и Гродно будет плюс 11-13, в Гомеле, Могилеве и Витебске 7-9 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте будет до 26 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 21-23, в Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем плюс 21-23 и без дождей.

0: Что такое?
1: Это 1500 такое.
2: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
3: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Ты крути, крути, гуся. С Максфлайном ты крути, крути, гуся.
5: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бет.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Партнерская реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков, местами сгустится туман. В Бресте и Гродно будет плюс 11-13, в Гомеле, Могилеве и Витебске 7-9 тепла, и в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадков синоптики не обещают. В Бресте будет до 26 тепла, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 21-23, в Витебске 20-22 тепла, и в Минске завтра днем плюс 21-23 и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте до плюс 26, в Гомеле, Могилеве и Гродно 21-23 тепла, в Витебске 20-22 и в Минске днем плюс 21-23 и без дождей.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода Бэй», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте до плюс 26, в Гомеле, Могилеве и Гродно 21-23 тепла, в Витебске 20-22 и в Минске днем плюс 21-23 и без дождей.

0: слушаете
1: Радио Юнистар.
2: Metro Boomin wants some.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем будет переменная облачность и без осадков. В Бресте до плюс 26, в Гомеле, Могилеве и Гродно 21-23 тепла, в Витебске 20-22.